0: Проснулись? Все проснулись?
1: Встрепенулись?
0: Все,
1: да. Мы сейчас пересчитаем по пальцам. Вчера я ехала с замечательным водителем такси.
2: Так.
1: По-моему, я прошу прощения, но, по-моему, его зовут Слава. Слава пообещал, что в 6.55 он будет слушать радио Юнитон, поэтому... Вам большой привет, то если вы на связи.
2: Вас, Юлия Александровна, узнали в такси, да, и сказали, ну все, завтра настроить в 6.55.
1: Да, он с нами на постоянной основе, это прекрасно.
2: Все,
1: ну и всем, кто сейчас работает, отдыхает, главное, что слушает радио Юнитон, в дороге, только что проснулся, лежит на диване, завтракает, вам приятного аппетита, ну вы молодцы, вы успели. А я нет.
2: Ты не покушала, не позавтракала.
1: Я никогда не успеваю.
2: А, ну так ты просто никогда это не делаешь.
1: Я никогда... Нет, я завидую людям, которые успевают с утра всегда позавтракать. Это вообще, вы фантастически прекрасные люди. Я удивляюсь, откуда у вас столько свободного времени. Я с утра лучше 10 минут посплю.
2: Бух ты мой, как ты про меня сейчас сказала.
1: А, это про тебя, да?
2: Фантастически прекрасные люди.
1: Что было?
2: А надо было только позавтракать, только колбаску с сыром, йогурт, чай.
1: Так мало нам нужно для счастья. Нам же для счастья хорошее здоровье, чтобы присутствовало в жизни. И тогда все получится на все 107%. Ну и, кстати, где проверить свой организм, здоровье и так далее, мы точно знаем, потому что вместе с нами генеральный партнер шоу Пуш, лаборатория Гемотест. И, кстати, обратите внимание на базовый чекап X6 за 1990 рублей. Это профилактический скрининг всего организма. Проверьте сердце, почки, щитовидку, обмен веществ и баланс витаминов. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey,

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7 часов и 11 минут в Новосибирске. Друзья, это шоу «Пуш» на радио «Юнитон». И я надеюсь, в пятницу вы уже проснулись.
2: Ну и раз уж вы проснулись, ну давайте поговорим. Давайте вообще серьезно сейчас сядем, поговорим. Знаете, в пятницу вообще это опасно.
3: Нам надо с тобой поговорить,
2: да, Юлечка. Разговор может в понедельник закончиться только.
3: Юлечка, я ухожу.
2: Я устал.
3: Я ухожу, в понедельник придет другой.
2: Какая я не ветреная. Меняю у мужчин.
3: Нет, они сами уходят.
2: Они сами.
3: Я сам уйду.
2: Так вот, давайте посмотрим на праздники пятницы и выходных, что мы имеем, что можно обсудить, сидя на кухонке.
3: А сегодня можно отметить Всемирный день ящерицы, Юля.
2: Я не знаю, как это отметить.
3: Хвостик сбросить и отмечать.
2: Не люблю вот этих всех.
3: Да, не любишь?
2: Мне страшно от них. Я поэтому, можно мы вот сказали, поздравили и пойдемте дальше. День рождения мессенджера Telegram сегодня.
3: А вот это ты отметь.
2: В 2013 году он появился. В субботу можно отметить день археолога, Всемирный день бездомных животных. Покормите, обнимите, погладьте, ну только аккуратно, да, вы помните. Ну и еще из интересного, в 1877 году тот самый Томас Эдисон, изобретатель, предложил использовать для обращения по телефону слово «hello», ну «алло», говоря на, по-русски.
3: Она говорит по-русски. Я вот про сериал русский рассказываю, который досмотрел, там Стоянов все время говорил «Алёй!»
2: «Алёй!»
3: «Алёй!»
2: В воскресенье отмечаем большие праздники. Это День воздушного флота России и очень большой праздник День малинового варенья. Вы, конечно, извините, но без малинового варенья зимой никуда.
3: А я вечером домой вчера прихожу, а там три баночки малинового варенья.
2: Я надеюсь,
3: свежего.
2: Ты не открыл, значит, по рукам. Нет, и сказать, что это только когда болеешь и для зимы.
3: Ой, хорошо.
2: Залез рукой,
3: воскресенье,
2: да,
3: открою. Воскресенье открою, там же день малинового варенья.
2: Среди музыкальных именинников пятница, суббота и воскресенье, смотрите, кто есть. Очень большая плеяда звездных исполнителей. Во-первых, Алена Свиридова отмечает день рождения. Певица Нюша отмечает день рождения. Тимати
3: тут же.
2: Кто вспомнит Алису Мон? Ну, Алмаз.
3: Я помню.
2: Алмаз.
3: Если что, я помню.
2: Ну и...
3: Алмаз — это Коля, не надо.
2: Ну и человека, которого, наверное, ну, знают все в мире, певица Мадонна, тоже выходные будет отмечать свой день рождения. Какой по счету? Мы уж ладно, так и быть не скажем.
3: Но... Она вечно молодая. До сих пор выпускает свежие
2: вечно
3: треки.
2: Вечно молодая, вечно странная. Я бы это так назвала. Ну а мы сегодня, раз уж там про телефон заговорили, мы решили сегодня, друзья, залезть, ну, в хорошем смысле, в ваши телефонные книги. В каком плане? Наверняка в вашей телефонной книге есть контакты, которые очень забавно названы вами лично.
3: Подписаны, так вот.
2: Давай так это
3: что
2: назовем.
3: Что потом,
2: да,
3: с годами даже не разберешь, что там происходит, либо очень смешно.
2: Вы не поверите, друзья, но вчера Алексей Харитонов, мне кажется, часа полтора сидел, простите, дальше цитат, ржал просто. Это кто? А это... О! А это кто?
3: Я вот сейчас могу залезть.
2: Давай. Кто у тебя
3: из
2: необычных?
3: Ну вот на букву К я открыл, и тут у меня несколько. Котел фото. Что такое котел фото? Это же, что такое? А как тебе контакт КРПР?
2: КРПР?
3: Если бы КПРФ, я бы еще понял. А КРПР это ж...
2: Слушай, я и КПРФ бы удивилась у тебя в контактах.
3: И вот еще один контакт. Кто это? Вопросительный знак.
2: А вот это, кстати, частая история. У меня это называется НЗ. Я объясню, не знаю.
3: Не знаю.
2: Не знаю. То есть, когда мне звонит человек, а я там не взяла трубку, а мне хочется там посмотреть там, в аватарочку в соцсетях, я подписываю, и вот это начинается НЗ, НЗ1, НЗ2, НЗ3. У меня вот сейчас НЗ15 уже.
3: НЗ — это неприкосновенный запас, Юлечка, а у тебя тут...
2: И вот, собственно... А как тебе контакт, который называется «Парфюм невкусный»?
3: А позвони, давай позвоним.
2: Я помню эту чудесную девчонку. Просто я ее так подписала, потому что я, к сожалению, не знаю, как ее зовут. Но я у нее заказывала парфюм. И парфюм, который она мне предложила, был прям отвратительный.
3: Нет, а я думал, она зашла, и от нее такой, парфюм невкусный, так и запишем.
2: Такое тоже может быть. В общем, друзья, сегодня мы выясняем, какие необычные, забавные, смешные контакты есть в вашей телефонной книге. Как вы подписывали людей? Кто это и почему вот вы именно так подписали.
3: Да, вот мы посмотрели 30 секунд на одну буковку и уже нашли сколько всего. А вы сейчас можете там минут 5 полистать, найти что-нибудь прям совсем забавное.
2: А вот телефон у всех под рукой, поэтому листайте и присылайте к нам. Давайте настроение поднимать друг другу. Смотрите, мы уже делимся, вы тоже. Группа ВКонтакте, наш Телеграм-канал и наш Макс-канал, там уже тема есть. Там уже в комментариях можно писать свои истории, а можете писать нам напрямую на номер 8-983-510-107. СМС, Макс, Телеграм. Добро пожаловать. Сегодня выясняем, что там интересного в вашей телефонной книге имеется.
1: Пятница пришла. Доброе утро!
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.
4: Мне

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Сейчас будем заглядывать немножко вперед на выходные, так сказать, расскажем о погоде, что нам приготовили вот эти очередные летние, надеюсь, теплые выходные.
2: А вот это посмотрим. Несколько минут, друзья, терпения. А пока все-таки мы хотим почитать уже ваши первые сообщения по теме, которую сегодня обсуждаем. Какие забавные, необычные или странные контакты есть в вашей телефонной книге? Почему они так названы? Хотя часто мы даже не понимаем, почему. Но сейчас все более-менее понятно. Давайте читать, что вы уже нам прислали. Елена написала, у нее в телефонной книге есть Женя пельмень, Женя рыба, Женя яйцо, Жанна мясо. Работает в общепите просто.
1: Елена. Я открыла записную книжку на букву Ж.
2: Судя по всему, да. Так, Яна пишет, работала в торговом центре и познакомилась с девочкой. Она работала в отделе нижнего белья. Не знаю почему, но в телефонной книге записано как Лена трусы. Ну, дружим уже 20 лет, пишет Яна.
1: А вот у меня, Юль, я тоже же листал, пока песенка звучала, и тут выскочила Татьяна мягкий сервис.
2: Вау!
1: Что? Я не знаю.
2: Леш,
1: я
2: а
1: не
2: можно
1: помню,
2: было это
1: кто
2: в эфире
1: это.
2: Озвучивать?
1: Я не помню. Да почему нет? Ну, так записано, если.
2: Ну, просто захотелось подробности узнать.
1: Я тоже захотел узнать. Вот часов 10 будет, позвоню, скажу. Вы
2: еще
1: кто?
2: Сообщение от нашего слушателя. Есть контакт Швабра. Вот хоть убей, не помню, кто это. И спросить-то неудобно. Вы, может быть, Швабру покупали?
1: Знаешь, сейчас проще. Сейчас можно в какой-нибудь мессенджер зайти, где есть фотографии, да, и попробовать хотя бы выцепить
2: по
1: оттуда
2: аватарке понять,
1: фотку.
2: Да. Но я не думаю, что у этого человека Швабра на аватарке, если только он их не продает, опять
1: ну, может,
2: же.
1: Может, визуально вспомните по лицу, кто это.
2: Ну и еще давайте парочку ваших сообщений, а потом сделаем паузу и позже еще обязательно озвучим. Ну, например, как написал Александр, у меня все нормальные, кроме Анатолия Канава.
1: Анатолий Канава.
2: Анатолий Канава. Опять же, прям любопытно узнать.
1: Вы его там встретили когда-то? Может, он канавы тогда
2: роет? Вот
1: роет.
2: Это, да?
1: Это вот второй вариант.
2: Дальше. Максим написал, я сейчас попробую немного перефразировать, ну, потому что нас еще дети слушают. Всего один есть такой необычный контакт, это Толик, напиток Казахстан.
1: Алкогольный.
2: Да. Кто понял, тот понял, что какие напитки.
1: Видимо, из Казахстана
2: везут.
1: Этот Толик поставляет вот этот.
2: Да нет,
1: напиток.
2: Ну просто привез, видимо, может, передавал от друзей там и так далее. Почитаем еще ваши

0: сообщения, друзья, присоединяйтесь к нам. Все подробности в наших соцсетях. Ну и теперь давайте о погоде.
1: Давайте. Сегодня пятница, 14 августа. Сегодня обещают нам без осадков и температуру около 25 тепла.
0: Ну что, жаришка будет в выходные. Ловим момент. В субботу, завтра, 15 августа, без осадков 27-29 тепла. В воскресенье то же самое абсолютно, без осадков 27-29 тепла. Ну и смотрим в понедельник, а вот в понедельник уже будет чуть прохладнее, 21-23, и там, возможно, небольшие дожди.
1: Ну, для кого-то на территории России этим летом 21-23 – это уже лето-лето, а для нас уже, ой, похолодание какое-то пришло.
2: В мире погоды.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей.
2: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
8: В Радиотехнике!
7: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ты видела?
11: Он ей в конце говорит, и я тебя не прощаю.
10: А она просто молчит.
11: Потом разворачивается. И в этот момент...
12: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
11: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
13: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
14: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
17: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: августа. ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Thank you.

0: Звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7 часов 31 минута в Новосибирске. Еще раз скажем доброе утро и будем знакомить вас с тем, что звезды пророчат на этот день.
2: И причем мы даже, может быть, частично и выходные затронем, но потому что знаете, где пятница, там и выходные, они как-то в одной связке идут. Ну что, давайте начнем с овнов. В семье сегодня должно быть либо тишина, либо скандал. Сейчас все объясню. Вам придется выбирать. Либо вы сдерживаете свой нрав, либо ставите свободу выше семейных ценностей. Поэтому, если хотите свободу, то будет скандал. Если сдержитесь, да, то будет тишина и спокойствие. Вот выбирайте, что вам надо. Подчеркните нужное.
1: Хорошо, что я не овен, а? Я так подумал. Я телец, а тельцу, вот, как мне кажется, очень хороший прогноз. Пятница порадует полезными встречами. Можно завести знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу. Можно, то есть можно. Да? Жена разрешила.
2: Леша, там слово «дружба» написано. Дружба.
1: А я на слово «можно» среагировал.
2: Я, конечно, понимаю, что так, что вы там говорите, дружбы не существует, там между мужчиной и женщиной, да, ну-ну. Вот яркое подтверждение. Близнецы, планеты советуют вам сегодня вырваться из дома. Найдите пару часов и махните, знаете куда, на природу. Настроение улучшится, да и организм тоже вам скажет спасибо, подышите свежим воздухом.
1: А то этим летом мы на природу-то не выезжали
2: да,
1: вообще.
2: Да, у нас тут одна сплошная природа, мне кажется.
1: Раки, план ваше все. Четко следуйте ему, и результат не заставит себя ждать.
2: Поэтому сейчас сели, прописали все и реализовываем. Львам самое время расширять горизонты. Поездки, выставки, кино. Все, что дарит новые впечатления, сегодня хорошо. Что будет дарить вам новые впечатления, ну вы решаете сами. Но что-то новое должно быть.
1: А вот теперь, девы, будьте добрее и прощайте ошибки. Не факт, что вы сами поступили бы лучше в той или иной ситуации. То есть, ну, нечего по себе судить кого-то, да?
2: А нельзя, да, сказать человеку вот эту волшебную фразу? А я тебе говорила!
1: Нет. Нельзя. Да. Не жалко. Говорит. Так не говори человеку. А то будет скандал.
2: Весы, скажите хандре «нет» и идите веселиться, говорят вам звезды. Устройте пикник, позовите гостей. Вот все, что угодно, пятница располагает. Вот сегодня, мне кажется, пятничное настроение у весов должно быть на все 100%.
1: У нас есть знакомые весы?
2: Нет.
1: Нет? А то вы пошли к ним в гости.
2: Есть, у нас коллега есть, Наталья. Есть. Да, она
1: все, весы. идем.
2: Да, еще и...
1: Зажигалочка.
2: Зажигалка.
1: Скорпионы, основные события недели позади. Можно выдохнуть и, если повезет с погодой, провести день за городом. А что, с погодой в Новосибирске может не повезти как-то?
2: Этим летом. Подождите, мне сказали выдохнуть. Ой, нет, это перед другим процессом.
1: И не в микрофон, пожалуйста, у меня уши заложило.
2: Давайте поехали дальше. Стрельцы, звезды помогают провести вам сегодня сложные переговоры и договориться о важном. Ваша сила убеждения на высоте, поэтому вот кто-то уже отдыхает, а вы смотрите, убеждаете, работаете. Ну, молодцы, кто-то должен.
1: Козероги, забудьте про слово «надо». Спросите себя, чего я хочу, и посвятите этому большую часть дня.
2: А если я велик не хочуха?
1: Значит...
2: Не хочу.
1: Такой день будет у тебя.
2: Водолеи, расставлять точки над «и» не всегда приятно, но иногда просто необходимо. Эта пятница поможет прояснить недопонимание с партнером или любимым человеком, потому что вы сядете и начнете вот эти точки над «и»
1: разбор полетов будет сегодня
2: у водолеев. Над «и», над «ё», над... Там, главное, прилично должно быть.
1: Давай я сейчас точки над рыбами расставлю. Все, что вы пишете в мессенджерах и чатах... Остается там надолго. Будьте осторожны в переписке, даже личной. Слова могут использовать против вас.
2: Ну, потому что в разговоре по телефону там «я такого не говорила, не было такого, тебе показалось». А вот когда переписка есть...
1: Если еще человек заскринит, засфотографирует то, что было, и уже не удалить, да, вот, было, было.
2: Да, есть у нас общий знакомый, с которым я веду теперь только переписки. Потому что потом...
1: Только всегда... фотографирую, скринлю, да?
2: Скриншоты, да, потому что иначе потом вот это все «да я тебе такого не говорил».
1: Да не было такого.
2: Не было такого.
1: Не было такого.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 в Новосибирске. Пятница продолжается, а вместе с ней продолжается шоу «Буш».
2: Ой, друзья, что будет, ой, что будет, ой, что будет? Что будет? Впереди игра «Операция подмена». Сегодня такая песня, друзья. Ой, вы просто должны ее послушать, во-первых. А во-вторых, вы просто обязаны получить подарки, потому что если в пятницу не получить подарки, ну скучно жить будет. Поэтому приготовьте мессенджер для участия. Обязательно, наверняка, кому-то из вас повезет забрать призы. Ну, а мы пока... Вы готовитесь, расскажем о погоде. И вот сейчас на термометре плюс 15 градусов, но это вообще не те плюс 15, которые были вчера в это же время. Вчера был ветерок, вчера было прям прохладно, а сегодня я прям вот по ощущениям 22.
1: Да ладно.
2: 100%.
1: Я разницы вчерашний плюс 15 и сегодняшний не заметил. Почему? Потому что с утра в автомобиле окна закрыты.
2: Как скучно ты живешь.
1: Да, но еду быстро.
2: Давайте посмотрим, что же все-таки на день нам пообещали.
1: Сегодня в пятницу 14 августа в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура днем около 25 градусов тепла.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель АА». Безумно крутая шаурма.
4: А сегодня мы старались. Сегодня мы такую музыку пятничную вам подменили. Вернее,
5: организовали, да. И вот, собственно, не только настроение вам сейчас будем добавлять, но еще и раздавать подарки в игре «Операция «Подмена». Мы вам известный хит, в котором заменили сегодня, внимание, только музыку. Только музыку. А это говорит о чем? О том, что задание будет не самым сложным. А это говорит о чем? О том, что важна скорость, потому что кто первый пришлет нам имя исполнителя или группы, кто в оригинале эту песню поет, тот получит классный подарок, сертификат на 1000 рублей от «Безумно крутая шаурма». И вот иногда лучшая идея рождается очень просто. Написать друзьям, в пятницу, да, особенно, да. «Встречаемся на шаурму», а дальше «Безумно крутая шаурма». Вкусно одному, еще вкуснее вместе. И вот сейчас кто-то из вас станет обладателем подарка того самого сертификата на 1000 рублей.
4: Я бы еще добавил, что нужно в сообщении свой номер телефона оставлять.
5: Вот, да, друзья, не забывайте. Вариант ответа плюс ваш номер телефона. Не написали номер телефона, к сожалению, мы не сможем принять ваш ответ. Поэтому давайте слушать задание и кто исполняет следующий трек.
4: Итак, внимание, подмена сегодня. Оп. Гармошку достал.

0: Операция «Подмена» проходит в эфире радио «Интон» в утреннем шоу «Пуш». Если кто-то вот только что включил, друзья, вы приз не получите, хотя бы узнаете, что мы сегодня подменили. Мы взяли известную песню, поменяли там мелодию, а слова сегодня оставили прежние.
1: Ваша задача была угадать, кто эту песню исполняет, но давайте напомним фрагментик, как наша переделка сегодняшняя звучала.
0: А я еще раз хочу, и сразу на свадьбу захотелось. Оп-оп-оп! Ой, ну, тут все понятно, да, когда вот припев пошел.
1: Но, ты знаешь, с одной стороны все понятно, а с другой стороны есть много похожих, внимание, групп, с которыми вы перепутали сегодня нашего исполнителя. Итак, давайте по неверным ответам пробежимся, а потом будем подводить итоги.
0: Да, издалека или вот сразу, чтобы похожие группы
1: да,
0: были?
1: Да, давай, как хочешь.
0: Давай издалека. Шура.
1: Это не он.
0: Ну нет. Жуковы были. И Рома, и Сергей. Ну и «Руки вверх» много написали.
1: Видимо, текст. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? И вы решили, что это группа «Руки вверх».
0: А группа «Звери»? Как тебе группа «Звери»?
1: Нет.
0: Совсем нет? «Дискотека Авария» тоже неправильно. А вот потом пошло. «Демо».
1: Так.
0: «Акула».
1: Так.
0: «Краски».
1: Так, а и, кстати, победители, нашу группу, про которую мы сегодня загадали, их часто путали, они примерно
0: вот
1: в одно время были. А правильный ответ, друзья, это группа «Вирус». Песня «Ручки». Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давайте смотреть, кто сейчас заберет классные вкусные подарки и кого мы объявим победителем.
0: Итак, барабанная дробь.
1: Номер телефона победителя заканчивается на 2059. Вот кто самым первым прислал нам группу «Вирус».
0: Я даю овации, аплодисменты и поздравляем с победой.
1: Ну и группа «Вирус» прозвучит обязательно с оригиналом этого трека.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу

0: Как говорил мой учитель по математике, лес рук. Вижу лес рук сейчас у радиоприемника.
1: Знаете, в какой ситуации мы поднимаем обычно руку? Когда нам что-то предлагают, если ты согласен и хочешь высказать свое «да», ты поднимаешь руку и «да, да». Вот у тебя спрашивают, например, «Леш, хочешь классную квартиру?» Ты поднимаешь руку вверх.
0: Обе.
1: Две хочешь квартиры?
0: Три.
1: Ты смотри, хотя бы одну. Ты тогда скидку на гаражный бокс два раза получишь. А теперь более подробно, на что мы намекаем, на партнера шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0». И, друзья, смотрите, купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0», получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Кстати, хорошая тема про два гаражных бокса. Пошел
1: и
0: думать.
1: Две квартиры тоже хорошо.
2: Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
2: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
5: Новый

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Когда кругом красота, я сама становлюсь
3: красивее,
2: счастливее.
4: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
5: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
14: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: FM

0: 8 утра в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Итак, новый час лета открыт. 9 час в Новосибирске утра. Уже проснулись.
1: А лето-то уже заканчивается?
0: Да хотя не заканчивается.
1: Хотя по погоде, надо сказать, что, по-моему, у нас лето и не закончится. Пообещали же нам сентябрь какой-то невероятно жаркий. Ну, посмотрим. Ну, кстати, в противовес этому обещали и такую же холодную зиму.
0: Ой-ой-ой.
1: Смешно, да?
0: Надо прогрев на автомобиль поставить.
1: Уже сейчас, причем пока...
0: Ну, на новый. Я купил, а там нету еще прогрева. Я вот думаю,
1: это
0: надо
1: как кондиционер
0: заехать.
1: Нужно покупать зимой. И также вот все, что для зимы нужно. Готовься, а не летом.
0: Когда... Каждое теплое лето, я думаю, надо кондиционер домой поставить.
1: Вот.
0: Но не ставлю.
1: Ну, а мы, друзья, поднимаем себе настроение, добавляем жару с помощью нашего с вами общения. Сегодня решили выяснить, какие необычные, забавные или просто странные контакты есть у вас в телефонной книге. Это отличный повод, друзья, сейчас залезть, пролистать, посмотреть. Ну и прислать нам, естественно, поделиться. Свои сообщения вы нам присылаете в Макс Телеграм на номер 8-983-510-107, либо в группе ВКонтакте и в наших каналах Макс Телеграм. Добро пожаловать, сейчас все почитаем. Ну давайте. Влад нам написал: «У меня из загадочного только есть некая Валентина Йо». Кто
0: Йо.
1: Это? Я понятия не имею.
0: Йо, моё.
1: Йо, да.
0: Ну, это йо, моё.
1: Так, давайте еще. Ольга пишет: у меня из необычного ремонт гидро. С учетом того, что я никогда этим не занималась, и в том числе имени нет. Ремонт гидро. Чего? Зачем? Почему? Дальше поехали. Читаем ваши истории. Юля написала: у меня в контактах есть, ну, цитирую, алкаш. Но это не имеет отношения к вредным привычкам. Это просто у меня был второй телефон Alcatel. И вот просто у него название, ну, алкаш. Второго номера. Второй номер был алкаш.
0: Вы сами себе звонили на второй номер? Интересно, интересно.
1: У меня тоже есть, кстати.
0: А зачем ты звонишь?
1: Ну, иногда.
0: И зачем он в записной книжке? Чтобы кому-то сказать.
1: Ты думаешь, я помню свой второй номер? Вообще никогда. Он запасной. Он просто должен быть.
0: Ну,
1: по факту.
0: Ладно.
1: Знаешь, когда там скидки, а на твой старый номер уже нельзя, а на новый можно. Ага. Так, дальше поехали. Что еще нам Юля пишет? Есть еще поставщик яиц. Он подписан как Дмитрий с яйцами.
0: Кстати, про яйца очень много сообщений. Это так популярно? Этот продукт прям такой востребованный?
1: Ну, судя по всему, да.
0: У всех там кто-то с яйцами обязательно.
1: Валерия написала, даже нам скриншот прислала. У нее есть некий хололос.
0: Хололос?
1: Хололос. Валерия, нам нужны пояснения.
0: Если
1: кто
0: бы
1: это
0: был холодос, я понимаю, поставщик вкусного холодца, а тут хололос.
1: Лариса написала: у меня в списке есть контакт Евгеш Ванна. Окса яйца, Викт курица. А да я смотрю, мы по продуктам сегодня активно, да, решили пробежаться.
0: А у меня есть, я вот сейчас смотрю, Олег Снеговик.
1: Я даже боюсь спрашивать.
0: А что спрашивать?
1: Это
0: правильно.
1: Наш сибиревский, да, наш
0: Олег.
1: Хоккейный Сибирь.
0: Есть Дима Снеговик, а я Олег Снеговик.
1: Елена пишет: мужчины, вы присоединяйтесь. Я никогда в жизни не поверю, что у вас нет забавных контактов. Елена пишет: брат записан как бро, племянник Кровиночка, бывший муж однофамилец.
0: И не поспоришь же.
1: Ну и, кстати, по поводу бывшего мужа. Вот вы, мужчины, думаете, вот вы развелись, да, и про вас хорошо думают. Да вы посмотрите, как вы записаны в телефоне своей бывшей жены.
0: Ну-ка.
1: Вот Анна нам написала: бывший муж записан как БУ.
0: А я такой: ну-ка. Я никогда в жизни не разводился.
1: У тебя...
0: Так что я не БУ, Юлечка.
1: Ну, Леш, я
0: вот
1: надеюсь,
0: так.
1: Ты уже не столкнешься.
0: Надеюсь.
1: Хотя, кто знает.
0: Татьяна, мягкий сервис. Вот сейчас домой приду, а тут у меня...
1: Будем выяснять, что за мягкий сервис. Друзья, присоединяйтесь к нам. У нас идет общение в наших социальных сетях, в наших мессенджерах. Добро пожаловать. Есть еще практически 2 часа на общение с небольшим. Ну и, конечно же, напоминание о том, что генеральный партнер утреннего шоу «Пуш» — это лаборатория «Гемотест». И смотрите, до 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Здесь вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот, и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: Я газую.
2: Ну, сейчас газовать сильно не приходится, потому что есть все-таки затруднения в пути, о которых мы расскажем. Их не так много, это не может не радовать. Но все-таки 3 балла. На 3 балла мы насобирали, по данным Яндекс.Карт.
1: Не ругайся.
2: Ну что, давайте смотреть. Левый берег. Начнем, пожалуй, с затруднения, которое сейчас есть на улице Большой. Кто с Колыванского шоссе пытается съехать, вот там, друзья, встанете. Там ДТП. Пробочка небольшая, но мы вас предупредили.
1: Кто-то газанул, и ДТП получилось.
2: Немного. Дальше еще небольшие стандартные сложности перед площадью труда. Даже на нем останавливаться не будем. Есть сложности возле Хилокского кольца. Кто со стороны Петухова едет и кто заезжает с... Давай, я это всегда называю с трассы.
1: Я бы сказал, даже не у кольца сложности, а вот у этого моста, который ремонтируют.
2: Но это со стороны Петухова.
1: Да, а ну вот и кто... там же заезжать не могут, потому что мост ремонтируют.
2: А не надо заезжать на Петухова, езжайте прямо.
1: А прямо не... хвост стоит.
2: Вот что мне сейчас категорически не нравится. Мы сейчас перемещаемся на мосты. Если Димитровский, наш новый мост, все свободно, Бугринский, то вот Октябрьский, друзья, категорически не нужно сейчас и выбирать его для проезда. Там идут ремонтные работы, сейчас огромная пробка в сторону правого берега. Ну и сразу скажем, что с восхода невозможно заехать на мост.
1: Из Ириановской, смотри, тоже запробковалась.
2: Ну, то есть вот этот вот участок, там идут дорожные работы, и сейчас действительно восход, просто простите за это выражение, но колом встал от улицы Кирова и до выезда на Октябрьский мост. В общем, все 3 балла, мне кажется, это вот этот участок, и там сейчас прям, конечно, сложно.
1: То есть для того, чтобы перебраться с берега на берег, коммунальный мост не используем сейчас. Вот
2: не
1: в
2: нужно.
1: Эту самую минуту.
2: Да и, собственно, все. Вот и все 3 балла, о которых мы говорили. Если что-то не сказали, пожалуйста, дополняйте. Может быть, знаете что-то, потому что вы едете, а мы тут сидим, чего не знаем мы. Делитесь, наши мессенджеры в вашем распоряжении. Все обязательно будем озвучивать.
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp Радио Юнитон. 8 983 510 100.

0: 8:16 в Новосибирске. Друзья, продолжаем веселиться.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в том числе.
0: Я веселюсь, когда читаю сегодня.
1: А сегодня пятница, так и должно быть. Давайте почитаем. Валерий написал, просит поздравить свою дочурку, как он пишет, Варюню. Варюню. С днем рождения. Поздравьте, пожалуйста, мою крошку с этим событием. Папа Валера, мама Катя, сестра Амина, брат Влад поздравляют всей большой дружной компании. Завтра, собственно, это случится. Ну, а что касается еще интересных моментов, кстати, сейчас вот будет к вам вопрос. Новость, которая прилетела недавно, является подтверждением того, что мужчины в 10 раз невнимательнее женщин.
0: Так.
1: Просто появилась во всемирной паутине одна картинка, на которой, ну, казалось бы, там стол, фотография стол, две кружки стоят, какие-то канцелярские товары. И задача была найти на этой картинке ножницы.
0: А покажи картинку, я хочу.
1: А давай, вот открывай. Все, вот, я тебе, вот открывай, смотри.
0: Так.
1: Вот смотри.
0: Картинка.
1: Девчонки справились в 10 раз быстрее, чем мужчины. Мужчины оказались настолько

0: глазами яркое доказательство того, что все-таки не зря исследователи говорят, что мужчины настолько невнимательны. Я же говорю, в холодильниках ничего не видят, носки свои теряют и ножницы не могут найти, когда они там...
1: Ну уж носки-то я найду, Юль, не надо наговаривать.
0: Сегодня нашел, а завтра нет. Ну а, кстати, по поводу канцелярии, не просто так заговорили, мы знаем, где можно сэкономить при ее покупке, особенно в преддверии школьного сезона. Партнер шоу «Пуш», гипермаркет низких цен «Маяк», и, например, набор ручек стоит 8 штук, 49,90, школьный рюкзак 499. 990. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1. Ну и буквально пару минут, друзья, заходите в наши соцсети. Проверим. Только чур в интернете не искать подсказки.
1: Юля, а в «Маяке» есть ножницы? Может, я там их найду?
2: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
5: Радио.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять нет места?
6: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
7: Застройщик ООСС «Береговой инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Какие планы на выходные?
13: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
14: Додо.
15: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
7: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сейчас бы на пляж?
1: Не, лучше в Додо.
2: Додо.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хочу на пикник!
6: А куда поедем?
5: В Додо пиццу!
2: Додо!
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Светлая сторона. Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Or Schmidt Dental.
1: Чем больше улыбающихся лиц вокруг нас, тем лучше, тем круче жить. Вот мне кажется, сразу настроение поднимается, и сразу хочется творить, и ты знаешь, что работаешь не зря.
2: И не нужно скрывать свои улыбки, тем более, что когда у тебя улыбка идеальная, красивая, то нет ничего невозможного в плане улыбок. И, собственно, мы знаем, где иметь идеальную улыбку, куда отправиться, чтобы ее получить. Вместе с нами фотоконкурс «Улыбка на все 100», Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». И давайте напомним, что вообще у нас тут происходит. Друзья, каждую неделю в понедельник мы объявляем тему фотоконкурса. И до четверга включительно по теме фотоконкурса принимаем от вас фотографии. А в пятницу, вот такой же день, как и сегодня, мы подводим итоги и выбираем автора самой запоминающейся фотографии и вручаем классные подарки. Каждую неделю кто-то из вас становится обладателем сертификата на 5000 рублей от Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона». Переходим на нее, ну и улыбаемся во все 32 зуба. Ну что, сегодня пятница.
1: Сегодня первая неделя нашего фотоконкурса, и первый победитель будет определен уже очень скоро.
2: Итак, тема этой недели была «Женская улыбка». Вы можете познакомиться с фотографиями наших участников в группе ВКонтакте. И, во-первых, нам хочется сказать огромное спасибо за ваши фото и за ваши улыбки. Потому что мы сидели на протяжении нескольких часов и выбирали всей нашей редакционной командой победителя. Потому что, если бы была воля, мы бы каждому, кто прислал нам фотографию, вручили.
1: Споры шли до последнего, скажем так.
2: Это что-то с чем-то было. Поэтому, друзья, кто сегодня не победил, вы, во-первых, ни в коем случае не расстраивайтесь, потому что еще практически 3 недели, да не практически, а больше 3 недель у нас фотоконкурс будет идти, вы сможете поучаствовать в других номинациях, и, возможно, вам в следующий раз повезет. Ну, а мы все-таки переходим к награждению, к победителю дня недели этой. Итак, мы смотрели и решили сегодня вручить подарок нашей слушательнице Анне, которая прислала нам фотографию своей фантастической, красивой улыбки. Она бежит какой-то марафон. То есть мало того, что человек бежит, человек улыбается, волосы в разлет, сердечко из рук сделала. В общем, здоровый образ жизни, плюс классная улыбка, плюс настроение. В этой фотографии сошлось все. Поэтому, Анна, мы вас поздравляем. Обязательно с вами свяжемся для того, чтобы вручить тот самый сертификат на 5000 рублей от Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», для того, чтобы у вас вот таких улыбающихся фотографий стало в несколько раз больше.
1: Ну да? И это еще не конец, дорогие друзья. Нас следующей неделе продолжение нашего фотоконкурса.
2: И сейчас такой мягкий, тонкий намек, дорогие мужчины, вторые половины мужчин.
1: На этих выходных срочно делать фото.
2: Ну, вы уже там готовьтесь, потому что женская улыбка была, значит, на следующей неделе будет что-то для вас.
1: Так что да, фотосессии на этих выходных устраиваем.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Or Schmidt Dental.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 в городе Новосибирске. В утреннем шоу «Пуш» скоро будет информация о погоде.
2: Но сначала еще более важная информация, потому что совсем скоро мы вновь будем раздавать подарки. Любим это дело, почему бы, как говорится, не повторить. Через несколько минут у нас игра «Маршрут настроен». Ну и для того, чтобы забрать у нас вкусные подарки, а кто-то станет обладателем сертификата на заказ пиццы, нужно, во-первых, дозвониться к нам по номеру 209-0507 и предположить, угадать пальцем в небо, возможно, тоже эффективный метод это, угадать, сколько по времени займет маршрут из одной точки нашего города в другую, вот прям вот в этот момент.
1: Ну, я бы не сказал, что пальцем в небо, там три варианта мы дадим такие, да, нужно просто выбрать.
2: Ну, из трех вариантов можно пальцем в вариант.
1: Но не в небо. А сейчас о погоде. Пятница, 14 августа, друзья. Сегодня синоптики пообещали нам погоду без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура днем будет около 25 градусов.
2: Ну а сейчас в Новосибирске плюс 19. Что касается выходных, они будут жаркими. 27-29 градусов пообещали в субботу-воскресенье без осадков. Ну а в понедельник будет чуть прохладнее, около 23 с дождем. Поэтому ловим выходные.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: А вот тут я бы поспорил. Зачем через 100 метров делать громче? Прямо сейчас делайте громче.
3: И делайте громче, потому что подарки, знаете, сами себя не заберут. Для участия в игре «Маршрут настроен» нужно было к нам дозвониться по номеру 209-05-07, что сделал Роман. С ним сейчас и будем играть. Роман, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Роман, давай, вы серьезный мужчина, да?
2: Вообще серьезно.
3: Роман, давайте, да бросьте эту серьезность. Знаете, серьезный, на работе будете, там, знаете, с важными людьми какими-нибудь встречаться. А у нас в эфире все должно быть весело, позитивно. Тем более, правильно Леша сказал, в пятницу настроение должно быть на все 107. Поэтому давайте, первую проверку вы пока не прошли. Давайте еще раз. Как настроение, Роман?
4: Супер, замечательно.
2: Супер,
3: вот,
2: замечательно.
3: Уже, чувствуешь, уже
2: Ром,
3: другой голос.
2: А вы сами сейчас за рулем находитесь в данную секунду?
4: Я нахожусь сбоку. Пассажиром.
2: Сбоку. Штурман. Значит, вы штурман, дорогу прокладываете.
3: Ну, тогда у вас руки свободны, уши свободны. Сейчас ваша задача будет отгадать, сколько по времени займет маршрут из точки А в точку Б в Новосибирске. Минимальное количество, естественно, нас интересует, как максимально быстро добраться. Если отгадаете из трех вариантов, выберите верный, вам достанется сертификат на заказ пиццы, поэтому будьте внимательны. Давайте вспомним, где мы вчера остановились.
2: А мы вчера приехали, кстати, стадиону Сипсельмаш.
3: Да, на левом берегу он находится. И сегодня решили с левого берега уехать на правый, но не сильно далеко. Решили мы поехать до вокзала Новосибирск главный.
2: Я завожу машину.
3: Итак, как вы думаете, Роман, сколько же по времени займет этот маршрут от стадиона Сипсельмаш до вокзала Новосибирск главный? Три варианта ответа вам даем. 16 минут, 21 минута или 27 минут?
4: 27.
3: Еще раз?
2: 16, 21, 27. Сколько?
4: 27.
2: 27.
3: 27. Роман, нужно срочно сменить телефон, чтобы мы хорошо его слышали. Но самое главное, мы услышали. 27. И давайте послушаем навигатор, что он нам сейчас скажет.
2: А навигатор нам говорит следующее.
5: Маршрут настроен. От стадиона Сипсельмаш до вокзала Новосибирск главное время в пути составит 27 минут.
2: 27!
3: Роман, ну будем надеяться, что вы сейчас хоть немножко улыбнулись.
4: Спасибо большое, вы лучшие.
3: Ну все, вот знаете, я считаю, что тут даже главное не подарок, а главное миссия выполнена, настроение повышено. Ну, а подарок, знаете, без подарка хорошо, а с подарком еще лучше и вкуснее.
2: Рома штурман, он, видимо, уже в картах давно сидит и посмотрел, ну, примерно путь, какие пробки.
3: А мы всегда говорим, вы можете либо, как всегда, это пальцем в небо своим предположением, либо навигатор, если у вас есть под рукой. Поэтому, Роман, мы вас поздравляем, подарки ваши, все подробности за рамками эфира.
0: Маршрут настроен
1: на радио «Юмор».

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова 158. Новый

0: стоит совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте нашдочкадом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».

0: круглосуточно. И Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
3: «Додо».
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
11: В «Радиотехнике»!
10: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
12: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
3: «Додо».
13: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Будерус. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
14: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
3: «Додо».

0: пропускай пешеходов. Они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: ФМ 100.

0: 9.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Как здорово жить на юге Новосибирска. Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Заструщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: А шоу «Пуш» давно не спит, и вам тоже советуют не засыпать за рулем, если вы сейчас в дороге.
1: Всем доброго утра, друзья. Алексей Харитонов в вашей компании.
0: И Юлия Бородина, конечно же.
1: Ну и мы сегодня говорим о разном. Кто-то из вас сейчас, заглядывая в наши социальные сети, ищет на картинке ножницы. Вы загляните, друзья.
0: Дали же задание для ума, да?
1: Если вы пропустили, просто в социальных сетях везде мелькает одна картинка, на которой среди всей канцелярии есть ножницы. И вот почему-то мужчины не находят, а девочки находят. В принципе, в комментариях, которые там появляются у нас в соцсетях, мы понимаем, что ну так оно и есть.
0: Не, ну так нечестно. Там кто-то из наших радиослушателей сказал, вон они.
1: А, спойлер такой, да?
0: Конечно, и все читают комментарии и говорят, а, вот, точно, вижу, вот они.
1: Вы заглядывайте, друзья, а мы пока почитаем ваши сообщения на тему, которую сегодня обсуждаем. Мы выясняем, какие забавные или необычные контакты есть в вашей телефонной книге. Вот так вы подписали человека, да, в свое время, и вот либо знаете, почему так сделали, либо вот сегодня было много удивлений, что я даже не знаю, почему Валентина зовется Йо.
0: Йо.
1: Ну давайте читать, что вы пишете. Начнем, наверное, вот с такого забавного сообщения. Наталья написала, у меня все нормально, ну типа я на маникюр, Таня реснички, да. Но у мужа увидела контакт Маша Ёж.
0: Маша прям, Ёж.
1: Ёж, да. Ага. Прям заинтересовала. Он объяснил просто. Это коллега, которая беспричинно фыркает на начальство, постоянно таскает конфеты, и прическа у нее короткая. Короче, по всем признакам ёжик.
0: Мог сказать, ну просто коллега, Маша, фамилия у нее Ёж.
1: Но в данном случае... Мы большой передаем привет Марии. Мария, вы молодец. Александр написал, у него есть Паша Помет.
0: Да.
1: Ну, потому что он водитель на одной птицефабрике и вывозит птичий помет.
0: Если что, удобрение всегда есть.
1: Да-да-да. Юля написала, у нее есть Матильдочка, это прозвище сестры с детства, и есть обратная связь Роман Понедельник. Вот прям именно так контакт
0: обратная
1: называется.
0: Обратная связь Роман Понедельник.
1: Ну, просто приходится давать обратную связь по итогам оценки управленческих навыков по телефону. И вот обозначает так, чтобы потом удалить спокойно, и все. Ну, то есть,
0: круто. Да,
1: дали обратную связь круто, и забыли. Круто. Еще давайте ваше послание. Евгений написал. У него есть такая подпись. Валера, брат мужа Кристины.
0: Как сложно это все понять.
1: У Кристины есть муж, а это Валера, брат этого мужа. Евгений, вопрос. Вам зачем понадобился брат мужа Кристины?
0: Ну, наверное...
1: Или дела у вас,
0: что,
1: да?
0: Что там можно с него взять?
1: Что так меркантильно сразу?
0: Ну, а зачем тогда подписывать?
1: Нет, может быть, просто...
0: Зачем тогда ему звонить?
1: В общей компании, там, в пятницу собрались вечером на даче, познакомились.
0: Ага. Ну вот в моей книжке, я тоже листаю, Юль, как тебе контакт УКВ? Два раза. Что это? Кто это? Я до сих пор не могу понять. Наверное, с радио что-то связано.
1: Я думаю, что 100%, но ты позвони.
0: Почему УКВ? Почему два раза?
1: Мила написала, у младшей дочери есть подруга, и я ее записала, вот она Ева.
0: Так.
1: Ну, а записали ее как Ева Польна.
0: Ева Польна.
1: Ну, пусть вот так будет,
0: а,
1: да.
0: И скрины из записной книжки
1: там
0: Ева Польна.
1: Там даже прислали, да.
0: Знаете, у меня вот написано «Фомин Митя». И это, между прочим, действительно Митя Фомин.
1: Это не просто какой-то Митя,
0: не просто
1: Митя,
0: Ева,
1: да?
0: Польна, а именно Митя Фомин. Вот в моей книжке есть такое.
1: Мы еще почитаем ваши истории. Друзья, присоединяйтесь к нам, почитайте сообщения от наших слушателей. Сегодня забавная тема, по крайней мере. Но удивительно, как мы подписываем. И хорошо, если понимаем, о чем идет речь. Все подробности есть в наших социальных сетях. Добро пожаловать. А мы пока скажем спасибо генеральному партнеру шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест». И обратите внимание, до 30 сентября в «Гемотест» действует суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Здесь вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Шоу. Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: «Очумелые ушки» в первом утреннем шоу на радио «Юнитон».
1: 9.13 в Новосибирске. Сейчас будет новая музыка в нашем эфире.
2: Не просто новая, она прям с пылу с жару. Буквально вот этой песни, которую мы сейчас представим, буквально несколько часов.
1: Да.
2: Она вот только-только вышла, но в принципе вот эта ночь с четверга на пятницу, это то самое время, когда многие исполнители выпускают свои треки.
1: А вот почему так? Я знаю, что фильмы по четвергам, премьеры в кинотеатрах.
2: Это все пришло с западных трендов. Именно там сначала выпускали, причем все в один день, чтобы... Угу. В общем, есть определенные хитрости, как-нибудь я расскажу об этом. Угу. И у нас в стране тоже стали действовать по такой же схеме. Так вот, сегодня мы представим вам абсолютную новинку от певицы Эльвира Т., которую мы знаем по песне «Все решено», «Поезда, самолеты». И вот она сейчас выпустила трек, который называется «Стоп». Она, кстати, добавила немного легкого рока в свое музыкальное творчество. Вернее, скажем так, она в том же тренде, что и многие популярные поп-исполнители, которые тоже добавляют рок немного уже последние года полтора в свои хиты.
1: А я знаю, что Эльвира Т., она всегда с роком дружила, ну, и начинала, и вот такая музыка у нее была
2: всегда.
1: Все
2: равно она как-то больше в поп-музыку уходила. Mm-hmm. А это вот такая более такая роковая, но при этом достаточно быстрая, бодрая. Что из этого получилось, вы сейчас услышите. Песня называется «Стоп». Голосуйте, друзья. Нужна ли эта песня в эфире радио «Юнитон»? От вас зависит судьба этого трека. Голосовать можно, отправляя свое мнение в виде смайликов, стикеров, в общем, как угодно, словами, к нам в Макса Телеграм на номер 8-983-510-107. Мнение принимаем, пока звучит песня в эфире.
1: Итак, я нажимаю на кнопочку, слушаем Эльвиру Т. «Стоп».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: И вот сейчас она нажмет на стоп.
1: Все, нажал.
0: Закончилась песня.
2: И во время звучания этой песни, друзья, это абсолютная новинка от Эльвиры Т. Песня называется «Стоп». Вы голосовали, нравится она вам или нет. Разные приходили мнения, но это нормально. Музыка — это абсолютно дело вкуса. Это вот кому-то нравится, кому-то нет, как фломастеры, да? Все разные. Ну и давайте смотреть, сколько было плюсов и сколько минусов. И решаем, остается эта песня в эфире или нет. Эльвиру, давайте поаплодируем.
3: Да, надо аплодировать.
2: Потому что
3: ура,
2: песня
3: ура.
2: Остается однозначно в эфире. Практически 70% сказали «да» этому треку. Поэтому, Эльвира, ты молодец. А песню берем в эфир.
0: Хорошая песня. Надо брать.
2: Утренняя.

0: 600 тысяч рублей на квартиры в промышленной 7.
1: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Эй, вы, двое из ларца! Сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
3: Ага.
2: О, вы уже здесь?
3: Ага.
2: А где скидка?
4: А скидка тому, кто забрал.
5: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38.
1: ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
6: Когда кругом красота, я сама становлюсь
7: красивее,
6: счастливее.
8: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
9: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
1: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Счастье есть!
13: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
14: Додо.
15: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
17: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
18: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо Пицца».
2: «Додо».
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9:27 в Новосибирске. Время вас запутать, друзья. Хотя это никогда у нас не получалось. Вы всегда отгадываете слово.
2: Ну вот как бы мы ни пытались закрутить в игре «Топуница» задание, вы такие молодцы. Но это хорошо. Это значит, что практически каждый день кто-то из вас получает подарки от Радио Юнитон. И в частности, сертификат на пиццу мы сейчас разыграем в очередной раз. Ну что, слово даем, в котором перепутаны буквы местами. Вы все ставите на место. И свои варианты, что у вас получилось, присылаете к нам в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Наше классическое предупреждение, что...
1: Что
2: с вариантом ответа нужно обязательно указывать
1: номер телефона, конечно.
2: Ну что, давайте переходить к заданию сегодняшнего дня. И звучит оно так. Медочан.
1: Что-то меда захотелось.
2: А там не буква Ё, там вообще-то Е. Медочан. Очень такое, знаете, летнее словечко. Ну, лично для меня. Хотя оно, в принципе, универсальное. Но как-то летом это слово чаще произносишь.
1: Ну, не подсказывай. Ну, мне кажется, и так легко.
2: Что летом? Что? Черешня, я могу часто говорить. Не знаю, там, огурцы.
1: После меда черешню захотелось.
2: Друзья, пишите несколько минут, и будем подводить итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Что ж такое Медачан? Вы гадали, Да не пришлось гадать.
1: Сегодня...
0: Большинство, подавляющее большинство.
1: 99,99 ответа все были верные, за исключением одного, когда человек ошибся в одной буквально букве и написал нам Чеманан.
0: Чемонан?
1: А на самом деле это чемодан, друзья.
0: Это чемодан.
1: Давайте смотреть, кто молодец, кто быстрее всех правильный ответ прислал и кому сейчас будем вручать сертификат на заказ пиццы. Итак, первый верный ответ был от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 8111.
0: Yes! Поздравляем!
2: Это просто тапуница какая-то. Каждый будний день в утре.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:35 в Новосибирске, утро пятницы, и вот хочется сейчас поговорить о погоде. Вначале узнаем, что пророчат на сегодня, а потом и выходные зацепим немножко.
2: Ну давайте, сейчас немного ходят тучки, ну такие маленькие.
1: Это температура... не тучки, облака, Юль.
2: А, ну хорошо, да, убедил. Я такая сегодня, знаешь, меня легко. Сегодня пятница, знаешь, я на все согласна. В принципе, меня сегодня ничего не пугает. Беседка крытая, уже хорошо. Так вот, сейчас в Новосибирске достаточно тепло, уже плюс 20, ну по сравнению с тем, что было рано утром. Что днем?
1: Обещают, без осадков, это главное. Так что беседка, может, и не нужна, Юль, крыша в беседке. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, а днем будет около плюс 25.
2: Смотрим выходные, завтра в субботу, да и в воскресенье тоже абсолютно одинаковую погоду предварительно нам предсказывают. Без осадков 27-29, это дневная температура воздуха. В понедельник будет немного прохладнее, 21-23 и небольшой дождь.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

слышишь? Все отлично, у меня дома ждут меня друзья.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: До завершения шоу «Пуш» остается 16 минут, и хочется еще улыбнуться в нашей рубрике «Доска настроения».
2: И сегодня у нас объявления, а мы находим забавные различные объявления, которые удивляют своим текстом. И сегодня у нас, мне кажется, я так предполагаю, что объявление, которое висит вот в каком-то дачном магазинчике, знаешь, вот на дачах, в СНТ или в таких небольших деревнях есть такие небольшие магазины, где ты в том числе можешь что-то взять в долг по доброте душевной продавца. Да, и тогда там... Ой, Лен, я тебе потом занесу, ты меня в тетрадку впиши, я тебе вот зарплату получу, я тебе там отдам через неделю. Кстати, до сих пор во многих магазинах такое работает еще.
1: Сельпо в каком-то, наверное.
2: Абсолютно, да, ну практически. И вот объявление, мое любимое, опять же, мультифора, вставлено объявление и написано. Прям цитирую, как есть. В связи с тем, что клиенты борзеют, товар в долг. Под честное слово, клянусь мамой, по-братски, а также под залог документов, мобильных телефонов и так далее, не отпускается никому. Дальше снизу.
1: И это еще не все, да?
2: Ни корефанам, ни братанам, ни подружкам, ни по-соседски. Я так чувствую, не все деньги возвращают из тетрадки.
1: Нет, Юль, ты не поняла. Тут главное это в этом объявлении. Потому что клиенты борзеют. А вот борзеть не надо было, а все бы отпускали.
2: Друзья, это объявление сейчас вы можете уже увидеть в наших социальных сетях. Ну, вдруг вам надо. Ну, вы там, знаете, если что, ну, вы там, знаете, по-братски и клянусь мамой, ну, возвращайте деньги в магазин.
1: Если в жизни не можете кому-то отказать, распечатайте это объявление и повесьте себе на лоб.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООМ «Какова влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 7.
1: Только этим летом. Скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Что изменилось после лечения?
3: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
4: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сейчас бы на пляж?
4: Не, лучше в Додо.
5: Додо.
6: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года мука «Белявская» пшеничная 2 килограмма по 79,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
4: Додо.
5: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
8: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
1: Какие планы на выходные?
9: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
10: Мам, а мам?
11: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
12: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: FM 100.

0: сегодня мы шерстили записные книжки в утреннем шоу «Пуш». Мы смотрели, как у кого кто подписан. Ну, по-интересному, чтобы там...
1: Записные, а телефонные даже книжки в смартфонах. Но записная книжка у меня это совсем другое. А телефонная книжка это ого-го.
0: Я даже забыл, что записная книжка бывает записной книжкой.
1: Ну что, давайте еще несколько сообщений почитаем, какие забавные контакты у вас есть в этой телефонной книжке. Юля написала: Валентина Николаевна Ромашка. Просто директор парикмахерской с таким названием.
0: А, я думал, ну фамилия такая. Валентина Николаевна Ромашка.
1: Дальше еще Николай нам пишет: у меня в контактах есть товарищ, сохраненный как... Потому что всегда все просто. И он, по его мнению, знает абсолютно все, и он самый умный. И почти на каждый вопрос он начинает ответ так. Он
0: фыркает, да?
1: Да, вот это. Да я тебя умоляю. Ну, пятница, отличный день для того, чтобы встретиться нам вместе. Я вас умоляю. Ну, мне кажется, это так должно звучать. Дальше Наталья написала: вот у меня все хорошо в контактах, а вот у моих мальчиков на работе я Наталья Арейровна.
0: А, ну я бы тоже так подписал.
1: Камьё де лор. Прям захотелось, чтобы что-то такое сейчас прозвучало. Вы, друзья, присоединяйтесь, правда, уже без нас к обсуждению всей нашей сегодняшней темы, потому что есть что почитать, есть чему улыбнуться, есть вероятность, что вы сегодня почистите свои контакты и, наконец-то, поудаляете те, которые вы даже не понимаете, кто это.
0: Я не понимаю, как так происходит. Вот ты сказал «почистите». Я всегда, когда лечу куда-нибудь там в Москву, в Петербург, ну, 4 часа надо чем-то заниматься в самолете. Я чищу контакты.
1: А, вот этим
0: я
1: ты
0: чищу.
1: Занимаешься. Почему у тебя тогда
0: почему?
1: До сих пор...
0: Нет, почему
1: там,
0: они восстанавливаются?
1: Мягкое место или как? Или мягкое что-то у нее там?
0: Что-то мягкое было у Татьяны. Да.
1: Вот почему ты не удалил?
0: Видимо, все в облаке хранится, а потом телефон синхронизируется и опять
1: Видимо,
0: все добавляются.
1: Судьба понимает, что для чего-то тебе это потом понадобится. Все, друзья, мы с вами прощаемся до понедельника.
0: Нет, Юлечка,
1: Хорошо,
0: нет.
1: Хорошо, я прощаюсь до понедельника.
0: А вот пусть Артем выходит в понедельник.
1: В понедельник
0: вместо...
1: Артем Фадеев в нашей
0: да,
1: компании.
0: Вернется.
1: Да, а мы пожелаем вам невероятно крутых выходных. Они будут теплые, комфортные, поэтому ловите момент, лето уже заканчивается, и нужно не упускать ни одной минутки для того, чтобы получать позитивные, яркие эмоции. Все, Алексей Харитонов.
0: Юля Бородина.
1: Всем счастливо.
0: Шоу «Пуш» прощается. До понедельника. Пока.
2: Каждый будний день в 6.55 на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торговый

0: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
10: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
11: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
13: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Приятно и на работе. Букет СИП.
6: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
15: Запрещено для детей.
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
19: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, это Дарья Макарова. Прямо сейчас расскажу о рекордной вышивке. В городе Хергисвиль, Швейцария, собрались 735 добровольцев, которых научили работать на вышивальных машинах, после чего каждый создал собственный фрагмент с символами Швейцарии, пейзажами, животными, флагами и другими национальными мотивами. Все 735 работ объединили в одно огромное полотно. Такая масштабная вышивка стала официальным мировым рекордом. Впрочем, организаторам был важен не только рекорд, но и благотворительность. Уникальную вышивку продадут на аукционе, а все вырученные средства направят на помощь детям, нуждающимся в лечении и поддержке. Необычный вышивальный рекорд стал символом единства. Люди разных возрастов и профессий доказали, что совместными усилиями можно создать нечто по-настоящему уникальное и одновременно сделать доброе дело.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Юнитон.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно.

0: на сайте наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
2: Можно и без повода. Букет «Зим».

0: Телефон 310-83-38. Петунина, Новогодняя, 44, квартира 16. Угрин, 316-547-600-142-075.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит, я тебя не прощаю.
7: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается. И в этот момент...
8: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
9: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
10: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мёд». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мёд» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мёд». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
9: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
10: Без возрастных ограничений.
11: Когда кругом красота, я сама становлюсь
12: красивее,
11: счастливее.
13: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: обучение ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
11: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Это последний.
1: В Новосибирске полдень.
2: FM 107. Слушай первым.
1: Радио Юнитон. Новости.
3: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Причину обрушения подпорной стенки на ипподромской назвал мэр Новосибирска. По словам Максима Кудрявцева, ЧП произошло в связи с избыточным давлением грунта из-за недостаточного отвода ливневых и паводковых вод. Сейчас работы на объекте выходят на финишную прямую. Стены укрепляют железобетонными конструкциями, обустраивают современную дренажную систему. Завершить ремонт планируют до конца этого года. Хоккейная «Сибирь» в первом матче Кубка Минска проиграла «Адмиралу». Встреча закончилась со счетом 1-3. Как сообщил главный тренер новосибирской команды Ярослав Люзенков, сибиряки выступали экспериментальным составом, и не все из него останутся дальше в игре. Также он отметил, что Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли, в этом турнире, скорее всего, выйдет на лед в третьей игре. Первый российский серийный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Как сообщает ТАСС, все системы отработали как положено, полет прошел штатно, он продолжался 5 часов 50 минут со скоростью до 850 км в час. Самолет преодолел более 4000 км без посадок. В Жуковском специалисты проверят все системы и подготовят лайнер к покраске в ливрею заказчика. Музей стоматологии откроется в Новосибирске. Как сообщили в региональном Минздраве, в экспозицию войдут подлинные стоматологические инструменты, оборудование, книги и лекарства от конца 19 века до наших дней. На открытии выставки гостям обещают десерты в виде зубов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
3: Додо.
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В радиотехнике!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.

0: ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Счастье есть.
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
10: «Додо».
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юникон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юникон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
2: Лучший пикник тот, на котором есть «Додо пицца».
3: «Додо».
4: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Хочу на пикник.
5: А куда поедем?
2: В Додо пиццу.
3: Додо.
2: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
6: Давай спросим у папы.
7: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
6: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
8: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
10: Здорово и в ресторане. Букет СИП.
11: Сейчас бы на пляж?
12: Не, лучше в Додо.
3: Додо.
13: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Какие планы на выходные?
9: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
14: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27. Запрещено для

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
0: Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Водителям запретят останавливаться у 8 мостов и путепроводов Новосибирска. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия, сообщили в мэрии. Знаки установят после 3 сентября. Оставленные машины будут эвакуировать. Автомобилистов просят быть внимательнее. Список объектов, где введут ограничения, размещен на официальном сайте города. Цены в Новосибирской области за месяц выросли на 1,7%. «Комсомольская правда» со ссылкой на «Новосибирскстат» пишет, что из продуктов сильнее всего подорожали картофель и капуста. Они прибавили примерно по 16%, курица и гречка по 5%. В число подешевевших вошли огурцы, помидоры и яйца. Среди непродовольственных дороже стали школьная одежда, обувь и смарт-часы, а подержанные иномарки в цене упали. Арт-объект «Спортивное золото Новосибирска» откроется в аэропорту Толмачево. Как сообщили в мэрии, речь идет об интерактивном стенде, не имеющем аналогов в России. Посетители смогут увидеть не просто список имен выдающихся новосибирских атлетов, но и ознакомиться с фоторепортажами и видеоматериалами об истории их успеха. Инициатором проекта стал трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Пешие экскурсии с Пушкиным, Булгаковым и Чеховым появились в Москве. Вместо привычных гидов работают профессиональные актеры, которые разыгрывают сцены из жизни классиков прямо на улицах города, пишут новости Москвы. Идея в том, что столица становится декорацией, а зрители – свидетелями эпохи. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем около плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагар ТТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: Можно и до свадьбы. Букетси.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в ДОДО.
6: ДОДО.
7: Что изменилось после лечения?
8: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
9: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
12: В Радиотехнике!
11: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное.
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее.
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
2: Когда кругом красота, я сама становлюсь
3: красивее,
2: счастливее.
4: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года шоколад Риттер Спорт 100 грамм в ассортименте по 164,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Лучший пикник тот, на котором есть Додо пицца.
11: Додо.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
13: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
14: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
15: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
16: Без возрастных ограничений.
17: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
20: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
21: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Счастье есть.
23: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
24: Додо.
25: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
26: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
25: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
26: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
27: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
28: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
29: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
30: Запрещено для детей.
31: Мам! А мам? Мам!
32: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
33: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
34: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
35: Эй!

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. В Новосибирске готовятся к ремонту участка дороги на улице Гоголя от Мичурина до Красного проспекта. Как передает информагентство «Новосибирск», дефекты глубиной до 7 сантиметров выявили в середине июля. Из-за них движение по двум крайним полосам в направлении Красного проспекта частично ограничено, соответствующие знаки расставлены. В мэрии говорят, что причиной появления провалов стало разуплотнение грунта. Смету на ремонт уже составили. Документ сейчас согласовывает Управление контрольно-ревизионной работы мэрии. Антирекорд по числу утонувших установили новосибирцы в августе. С начала купального сезона в регионе на водоемах погибли 44 человека, а за две недели этого месяца, как пишет издание ВН, утонули 10 человек. В августе прошлого года трагедии не было. Одной из причин ухудшения ситуации в этом году специалисты МЧС называют аномально жаркую погоду. ГОСТ для баночной лососевой икры утвердил Росстандарт. С июня следующего года икру первого и второго сортов должны будут производить из икры зерна тихоокеанских лососей с добавлением соли, масла и пищевых добавок. Парламентская газета пишет, что первый сорт допускает слабый привкус горечи или остроты. Для нерки и кижуча только горечь, а второй – горечь и остроту для всех видов рыб. Три новых сорта чечевицы выведут омские ученые. Задание на создание урожайных, засухоустойчивых и богатых белком бобовых Минсельхоз уже выдал, передает ТАСС. Стоит отметить, что чечевица по сравнению с зерновыми считается культурой более маржинальной. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, это Дарья Макарова. Прямо сейчас расскажу о рекордной вышивке. В городе Хергисвиль, Швейцария, собрались 735 добровольцев, которых научили работать на вышивальных машинах, после чего каждый создал собственный фрагмент с символами Швейцарии, пейзажами, животными, флагами и другими национальными мотивами. Все 735 работ объединили в одно огромное полотно. Такая масштабная вышивка стала официальным мировым рекордом. Впрочем, организаторам был важен не только рекорд, но и благотворительность. Уникальную вышивку продадут на аукционе, а все вырученные средства направят на помощь детям, нуждающимся в лечении и поддержке. Необычный вышивальный рекорд стал символом единства. Люди разных возрастов и профессий доказали, что совместными усилиями можно создать нечто по-настоящему уникальное и одновременно сделать доброе дело.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
1: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю». А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
8: Какие планы на выходные?
9: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
10: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
12: Сейчас бы на пляж?
13: Не, лучше в Додо.
14: Додо.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую

0: Мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
1: Хочу на пикник.
2: А куда поедем?
1: В Додо пиццу.
3: Додо.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
6: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
2: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
7: Додо.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
10: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
7: «Додо».
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имею за противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
14: Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
16: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
17: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
16: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
17: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
7: Додо.
21: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
22: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
24: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
25: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина.
1: А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает?
0: Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Минимальный набор продуктов в Новосибирской области – один из самых доступных в Сибири. Наш регион по итогам июля занимает 3-е место. НГС со ссылкой на Новосибирскстат передает, что стоимость новосибирской корзины составила 8276 рублей 30 копеек. На 1-м месте Омская область. Там минимальный набор продуктов стоит меньше 7500 рублей. На 2-м – Алтайский край. Самая высокая. Высокая стоимость зафиксирована в Красноярском крае – больше 9 тысяч рублей. Нейросеть для систем цифровой криминалистики создали в НГТУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, она позволяет определять, является ли цифровое изображение реальной фотографией или было создано искусственным интеллектом. В основе технологии – анализ отпечатков, которые оставляют алгоритмы генерации. Разработку можно использовать для проверки достоверности визуальной информации и защиты от мошенничества. Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях. РИА Новости передает, что теперь российским и белорусским пилотам, национальным сборным и отдельным гонщикам разрешается участвовать в стартах с гимном и флагом. Одиссей родился этим летом в Новосибирске. В региональном управлении по делам ЗАГС рассказали, какими необычными именами называли новосибирцы своих детей в июне и июле. Прецедент передает, что в числе редких мужских оказались Варлам, Линар и Назар, а среди женских – Айхоо, Алатея, Богдана, Златослава и Луна. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
1: А скидка тому, кто забрал.
2: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
4: Выбирайте лучшее, выбирайте Kärcher. Мини-мойка Kärcher K5 Compact.

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк».
5: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
6: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, гвардейцев 47.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Приятно и на работе. Букет «Сип».

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.

0: ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
3: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
4: Школьный розыгрыш «Быстрономия». Регистрируй чеки от 1500 рублей на быстроном.рф и выигрывай планшет, колонку с Алисой, принтер или смартфон. Больше чеков, больше шансов.
5: Акция действует с 3 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте быстроном.рф.
6: Когда кругом красота, я сама становлюсь
7: красивее,
6: счастливее.
8: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
13: Баба Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
18: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
19: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Без возрастных ограничений.
0: Ты видела?
16: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
0: А она просто молчит.
16: Потом разворачивается. И в этот момент...
9: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
16: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
5: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
2: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
17: Запрещено для детей.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Причину обрушения подпорной стенки на Ипподромской назвал мэр Новосибирска. По словам Максима Кудрявцева, ЧП произошло в связи с избыточным давлением грунта из-за недостаточного отвода ливневых и паводковых вод. Сейчас работы на объекте выходят на финишную прямую, стену укрепляют железобетонными конструкциями, обустраивают современную дренажную систему. Завершить ремонт планируют до конца этого года. Хоккейная «Сибирь» в первом матче Кубка Минска проиграла «Адмиралу». Встреча закончилась со счетом 1-3. Как сообщил главный тренер новосибирской команды Ярослав Люзенков, сибиряки выступали экспериментальным составом, и не все из него останутся дальше в игре. Также он отметил, что Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли, в этом турнире, скорее всего, выйдет на лед в третьей игре. Первый российский серийный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Как сообщает ТАСС, все системы отработали как положено, полет прошел штатно, он продолжался 5 часов 50 минут. Самолет преодолел более 4000 километров без посадок. В Жуковском специалисты проверят все системы и подготовят лайнер к покраске в ливрею заказчика. В Турции, между тем, заявили о планах отправить на Луну первый космический аппарат. ТАСС передает, что событие запланировано на начало следующего года. График запусков уже утвержден, все испытания успешно завершены. И о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Звезды

Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+. Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее.

0: Эвердэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассе города 12+.
1: Можно и без повода.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенная набережная, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Seeing all the rainbows, I

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
3: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Без возрастных ограничений.
5: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
8: Давай спросим у папы.
9: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
8: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
10: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
11: Алло, Гена!
12: Слушаю, Чебурашка.
11: Гена, забери из бара.
12: А ты что, сам идти уже не можешь?
11: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
13: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, Новогодняя, 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.
14: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
15: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
16: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
17: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
19: Запрещено.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сибирская столица, 5 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Вечер пятницы встречаем в компании свежих актуальных новостей. В нашей студии появилась Надежда Орлова. Надежда, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Соглашение о стабилизации цен на автомобильное топливо подписали сегодня в Новосибирской области. Как сообщили в региональном правительстве, о добровольном ограничении торговых надбавок договорились Минпромторг-НСО и независимые нефтетрейдеры. Установлено, что максимальная наценка от оптовой цены «Газпромнефти» не может превышать 15%. Первыми участниками соглашения стали АЗС «Энергия» и «Опти». Договоренность будет действовать до 15 ноября с возможностью продления. На путепроводе в Плотниково Новосибирской области переключают движение на обновленную левую половину. Как сообщили в территориальном управлении автодорог, подрядчик уже завершил укладку асфальтобетонного покрытия, приступил к деформационным швам. Открыть движение по восстановленному участку планируют в ближайшее воскресенье, а полностью завершить ремонт собираются к середине октября следующего года. Автоцистерна перевернулась на трассе Иртыш в Новосибирской области. Как сообщили в МЧС, машина перевозила сырую нефть. В результате ДТП произошла утечка нефтепродукта на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники РСЧС, 10 человек и 4 единицы техники. Самые популярные регионы для отдыха осенью назвали в Российском Союзе туриндустрии. Как пишут «Известия», больше всего бронирований приходится на Москву. Второе место занял Петербург, третье – Краснодарский край. Вырос также спрос на отдых на Алтае, в Якутии и на Камчатке. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: вечернее шоу «Атмосфера».
1: Ну что, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Юнитон. Это пятница, это шоу «Атмосфера», это Арсений Романов. 14 августа на календаре. Сегодня я один, все-таки идет подготовка к новому осеннему прекрасному сезону, поэтому Даша немножечко сегодня занята. Но я думаю, что в вашей компании будет намного еще круче, веселее, ярче, потому что вы уж точно не оставите меня сегодня одного здесь в шоу «Атмосфера», но я тоже не с пустыми руками. У меня будут прекрасные, чудесные гости. У меня будет много-много игр и подарков для вас, отличной музыки, прекрасного настроения. Тему обязательно запустим, ну и вы присоединяйтесь, рассказывайте, как там август встречаете. Но все-таки уже много-много машин на дорогах Новосибирска вновь вернулись. Пробки, много суеты в магазинах, школьному сезону тоже многие начинают готовиться. Растраты пошли. Ну а вы, кстати, друзья, можете прямо сейчас в рамках такого легкого экспресс-опроса написать школьному сезону учебному. Уже готовитесь как-то, либо вы до последнего момента тянете своим детишкам, или заранее, наоборот, что-то уже купили, либо заказали. Напишите в МАКС такой экспресс-опрос 8-983-510-107, обязательно озвучим. Но вообще хочется отметить, что погода чудесная, летняя, прекрасная, 27 там за бортом, а еще круче, что здесь мы с вами в эту пятницу собрались. Поэтому присоединяйтесь, всем привет!
0: Арсений Романов

0: на радио Юнитон. Самое космическое шоу. Атмосфера.
1: Реклама. Ну, как и обещал, друзья, в этой студии сегодня я все-таки буду не один. Привет, Даша Макаровой большой. Но в эту студию, между прочим, приходят приятные гости, и это здорово. Встречаем прямо сейчас в нашем эфире Аллу Литвинову. Между прочим, это собственник HR-центра, кого вы думали, Аллы Литвиновой, и бизнес-университета Алмарс, вице-председатель в опоре России, и это еще не все, HR-эксперт, между прочим, с опытом уже более 12 лет. Все верно говорю?
2: Да, все верно.
1: Здравствуйте, Алла.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, как вы добрались в эту пятницу, в этим вот жарким летним вечером к нам в студию?
2: Я прекрасно добралась, я выехала специально заранее, знаю, что такой левый берег нашего города.
1: Вы с правого на левый?
2: Да, да.
1: Давно в нашем городе вообще?
2: Я с детства.
1: Вот это круто.
2: Коренная.
1: Да, и вот здесь, собственно, вы начали заниматься вот этим вот HR-ом давным-давно, да?
2: Да, вы знаете, как у немногих HR-ов, у меня профильное образование, управление персоналом, и я всю жизнь посвятила именно этой профессии. Собеседую людей, больше 5000 собеседований на моем веку.
1: Ну, если кто не понимает, что такое HR, объясним, что это, ну, собеседование вы проводите,
2: это,
1: да?
2: Это на самом деле больше, чем собеседование, но если сильно просто, ты специалист по подбору персонала и в целом работы с командой, сотрудниками.
1: Ну, я думаю, что многим приходилось в жизни столкнуться с подобным человеком, иначе не попасть на работу, да. Ну, и если бы вы могли описать вообще идеальное, что ли, начало собеседования, какое бы оно было вообще?
2: Ну, это, наверное, чтобы кандидат пришел ровно за 5 минут до собеседования. Ни в коем случае не опоздал. И не раньше, и не позже, да, это важно. Чтобы он был в деловом стиле. Одет. Ручка, блокнот, сам нашел вход, сам нашел парковку. Ну, это прям если сильно идеально.
1: Ну, это что-то такое теоретическое. Как было на практике, на самом деле? Вот есть такие какие-то забавные случаи, как вообще проходило начало собеседования?
2: Было вообще по-разному. Ну, бывало такое, что кандидат записан на час дня, а приходит в 12, а я в 12 только села вот первую ложку борща принять на обед. Да, мне пришлось
1: что, ломится? Ломится, хочет пройти бы быстрее?
2: Да, вы знаете, вопрос клиент-ориентированности. У нас компания, в которой я работала в найме, был вопрос сервиса, что кандидат первее всего, первее обеда и вообще любых других дел. Если он пришел раньше за час, чтобы мы его не потеряли, я убирала борщ и шла собеседовать кандидат, который пришел на час раньше.
1: Да, вот это борщ, конечно, это вы голодному ведущему сейчас напомнили о приятном. Так, ну и получается, что еще было из интересного на собеседованиях в плане внешнего вида? Вот какие были самые необычные случаи?
2: Были случаи, когда мне продавали часы на собеседование.
1: А, даже так?
2: Да, когда от кандидата сильно пахло беляшами, было такое, поэтому я...
1: С Матвеевки человек приехал просто.
2: Наверное. Я рекомендую, да, всегда думать о том, как вы выглядите в плане опрятности даже.
1: И чем пахнете тоже.
2: И чем пахнет, конечно.
1: Ну, а теперь давайте представим. Кандидат волнуется. Ну, многие же все равно волнуются,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, это
1: вы сейчас не волнуетесь, глядя на меня?
2: Глядя на вас, сразу волнуюсь.
1: Ну вот, кандидат у нас волнуется, и у него что обычно? Трясутся руки наверняка. Вообще, как распознать волнение? Как это видно у кандидатов?
2: Чаще всего действительно трясутся руки, бегают глаза немного так туда-сюда на потолок. И есть еще один нюанс. Я всегда рекомендую одевать темную одежду, потому что на светлой одежде видно, к сожалению, простите за физиологический процесс, но потоотделение. Поэтому, чтобы не сковывали движение, да, нужно спрятать, это будет комфортнее.
1: Ну и как вот, если волнуется, как вот сосредоточиться?
2: А я всегда рекомендую брать реально блокнот и ручку с собой. Во-первых, чтобы записывать. Во-вторых, когда волнение сильное, оно уходит в предмет. И ты держишь блокнот в руках и ручку, и тебе проще.
1: То есть опустил глаза и все.
2: И что-то фиксируешь, да. Ну, не опустил глаза, ты можешь смотреть на собеседника, на HR.
1: Одним глазом.
2: Да, но когда что-то держишь в руках, так чуть-чуть легче. Ну и в целом я всегда рекомендую быть честным и сказать на берегу: вы знаете, я очень сильно волнуюсь, надеюсь, это не оборочит ваше впечатление обо мне. Чем вы честнее, тем приятнее HR.
1: Это вы сразу такой плюсик ставите или галочку, да?
2: Я ставлю плюсик, что человек действительно, ну, адекватно понимает, что он волнуется.
1: Это круто. Но эксперты говорят, что не нужно пытаться, что ли, показывать себя идеальным кандидатом. И много вообще таких случаев было, что вот такой прям...
2: Конечно.
1: Я такой-сякой, возьмите меня.
2: Ну, знаете, на моем веку бывали разные случаи. Меня, бывало, приглашали на свидание, говорили: если вы мне откажете, я буду за вами следить. И такое тоже бывало. Да. А если говорить про идеального кандидата, знаете, опытный HR-специалист всегда видит ложь, распознает. Лично я обладаю этими методиками, я училась этому, как распознать ложь по невербалике, по глазам, по жестам и так далее. Но в целом заученные ответы слышно всегда. Почему уж уволившись с прошлого места работы, я достиг потолка. Сразу прям минус такой ответ, потому что это заучная фраза. За мои 5000 собеседований, из них 4000 кандидатов отвечали
1: на
2: так.
1: Но вы же все равно, получается, пытаетесь разговорить человека?
2: Конечно. Я, естественно, понимаю, что так, здесь нужно покопаться в главной причине ухода.
1: И он расскажет все-таки, да?
2: Ну, я, конечно, не гестапо. Но, конечно, мы разными методиками, разными вопросами докапываемся до истины.
1: Но все равно же есть более официальная часть вот таких вот собеседований. И все равно внутри вы как бы располагаете человека к себе или как-то по-другому?
2: Вы знаете, у меня, в принципе, диалог. Мои ценности такие, что я не веду допрос с человеком. Я всегда располагаю, сама улыбаюсь. Я всегда предлагаю чай, кофе, воду и печенье, потому что это в любом случае хлеба и зрелищ, да, как говорится, uh-huh, старо, uh-huh. как мир. Но важно действительно кандидату дать понять, что мы с ним на одной волне, что я не хочу там его как-то вот
1: дискомпрометировать. Не взять, наоборот, да, хочу взять.
2: Да, наоборот, то есть очень сильно зависит от HR-эксперта, как кандидат будет открываться. И бывало такое, что действительно кандидаты рассказывали не очень лицеприятные какие-то истории с прошлой работы, но это было по-честному, и я понимала, что он действительно сейчас мне открылся.
1: А стоит ли такое рассказывать о прошлых работах?
2: Смотря что. Плохо говорить о прошлом работодателе, только о том, что он виноват, точно нельзя, потому что это большой минус. А если вы рассказываете про свои какие-то ошибки, это значит, у вас критическое мышление, и значит, вы можете быть, так скажем, самокритичным, что вы можете распознать какие-то свои неправильные поступки.
1: Что нужно кандидату рассказать о себе вот в первую очередь? Ну, помимо того, что пришел, здрасте, это я.
2: Знаете, часто бывает, ошибаются кандидаты с тем, что начинают рассказывать про своих семиюродных родственников, что они были старостой в школе, они там получали КМС, паспорту и так далее. Кстати, КМС, паспорту об этом стоит рассказать, но не в первые минуты собеседования.
1: Ну, а старость – это разве плохо? Это тоже лидерские качества, например.
2: Это здорово, но не в первые минуты собеседования. Мы же об этом, да, как раз сейчас говорим. То есть в первые минуты что хочет услышать HR? Вкратце о результатах конкретных на прошлых местах работы, условно, об опыте человека. Поэтому если кандидат расскажет, что у меня опыт там, в сфере продаж более 5 лет, я заключил больше 1000 сделок. У меня самый средний там чек был 30 тысяч рублей, рекордный чек 500 тысяч рублей. От момента звонка до сделки у меня бывало проходило 5 часов. То есть какие-то конкретные результаты. И при этом он дальше договаривает, что на самом деле я, помимо того, что такой классный продажник, я еще был лидером продаж, меня вывешивали на билбордах за мои заслуги, но я не иду по головам. Никогда ни у единого своего коллеги я не отжимал клиента, как это модно говорить. И я раз в год обязательно затачиваю пилу. Что это значит? Я
1: уже начинаю бояться вас.
2: Нет, это такое...
1: Она не с собой?
2: Нет, это такое выражение из навыков семьи высокоэффективных людей, книга Стивена Кови. Вот. А затачивать пилу – это значит постоянно развиваться и обучаться. Вот. Если вот я услышу такое в начале, краткое резюме себя в цифрах и достижениях, я слышу здесь и ценности, и личностные качества человека, и конкретные цифры.
1: Сразу я так расслабился, все, пилы не будет. Но вот про ошибки вы уже начали говорить. А вообще, какие еще ошибки вот, чаще всего, что ли, встречаются в вашей практике?
2: Ну, если подразумевать, у меня есть, так скажем, да, прям топ таких ошибок. Это приходят сильно рано или, наоборот, опаздывают, не предупреждают.
1: Дайте поесть борща.
2: Да. А второе, приходят в неглиже. Это таком простонародном
1: слове. Это, наверное,
2: слове.
1: Больше к дамам?
2: К дамы в декольте, в коротких юбках, а мужчины в сланцах и шортах. Это тоже не
1: Ну, это опасно. Это не стоит.
2: Да, дальше осуждают прошлого работодателя, осуждают этого работодателя, то есть прямо в моменте говорят, а я вот прочитала у вас на сайте много отзывов и плохих, отрицательных, вот прокомментируйте это, то есть такая некая провокация, да, текущего работодателя не есть хорошо.
1: Чувствуют себя звездой, наверное, в этот момент.
2: Да, да, то есть есть же, наоборот, и самоуверенные кандидаты, но это не явно не плюс, да, для соискателя в такой ситуации. Так. Также не готовятся к собеседованию, вообще ничего не читают про компанию, в которую идет на собеседование, что там они продают, не знаю, те же беляши, или они продают какие-то заморозку шоковую. Вот человек
1: просто
2: не
1: знает, куда идет.
2: Вообще не знает, куда идет. Ни сайт не читал, ничего вообще про компанию не изучил, про саму вакансию и должность. Да? То есть это тоже очень большая ошибка. Работодатель обижается и делает прям минус напротив фамилии данного кандидата. Что еще? Растекаются по древу, рассказывают очень много лишних информации, которые не нужны HR. Ну и еще...
1: Наверное, больше из личной жизни, да?
2: Да, да, да.
1: Я вчера женился там.
2: Да, у меня свадьба была, я немножко тут, у меня голова болит. Вот есть такое, на самом деле.
1: Да.
2: Заучивают ответы на вопросы. Например, там, зачем вы пришли в продажи? Потому что здесь нет потолка по зарплате, здесь очень много денег, то есть сразу слышно ответы заученные. Ну и, собственно, последняя, очень такая неявная ошибка, но она часто повторяется. Не спрашивают, куда убрать кружку. Что вы спросите меня сейчас, что такое кружка и куда ее убрать?
1: Или где помыть?
2: Когда кандидат приходит на собеседование, ему предлагают, чаще всего сейчас в компаниях так принято, это нормально. Кандидат, он тоже потенциальный клиент, да, чай, кофе, воду. И если кандидат соглашается, во-первых, это уже маленький плюсик, что он уверен в себе, потому что часто стеснительность преобладает.
1: Ой, не надо.
2: Да, спасибо, я там не хочу, это тоже есть некий такой нюанс. А второе, когда он уже попил чай, кофе или воду, нужно обязательно спросить, куда убрать кружку. HR-специалист по этому понимает, человек ответственный или нет. Будет ли человек ждать, когда для него все будет приносить на блюдечке с голубой каемочкой, либо он тоже будет отвечать за свои поступки.
1: Это уже целые лайфхаки сейчас пошли.
2: Конечно, со мной очень интересно.
1: Куда можно обратиться, где вас найти? Может, какой-то у вас сайт или что-то есть?
2: У меня есть сайт HR-центра Аллы Литвиновой, где мы помогаем найти и работодателям сотрудников, и работу нашим прекрасным соискателям. Для соискателей это, конечно же, бесплатно. А также я собственник бизнес-университета «Алмарс». Мы учим людей разным профессиям, в том числе менеджер по продажам и руководителям проектов и так далее.
1: Здорово. Ну и давайте, я хотел сказать привет, ну привет уже ладно, пожелания, что ли, вот этим всем кандидатам будущим, ну и всем новосибирцам.
2: Знаете, я знаю, что сейчас на рынке труда очень непростая ситуация, есть и разные сокращения из компаний, и тяжело многим найти работу. Я желаю всем не бояться и все-таки прислушаться к своему сердцу, а какая профессия нравится, потому что мы на работе проводим большую часть нашей жизни, и очень хочется, чтобы эта часть жизни была счастливой. Я рекомендую всем выбирать работу по душе.
1: Здорово. Вот я бы прям с удовольствием еще пришел и прям-таки на собеседование к вам.
2: И
1: наверняка еще бы пообщался.
2: Поведу.
1: И чай, ну и, может быть, и борща.
2: Борща, да, обязательно.
1: Ну что, друзья, вместе с нами сегодня Алла Литвинова. Спасибо большое вам за прекрасное интервью и до новых встреч.
2: Спасибо.
0: Атмосфера. Просто космос какой-то.
3: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите!

0: Декларация.дом.рф.
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
4: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: Додо!
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда кругом красота, я сама становлюсь
8: красивее,
7: счастливее.
9: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Толмачевской, 19А, корпус 3. Подробности у продавцов.
10: 1, 2, 3, 4. Котов может быть дома много, а наполнитель один. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
12: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
13: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду UNITON. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
17: Для себя.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
2: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
3: Легендарно. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда. А главное, зачем?
1: Ну что, друзья, шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу сегодня. В начале шоу я спросил вас, так вот, коротенечко, захотел узнать, как подготовка к школьным, вот этому 1 сентября, да, к учебному процессу. И некоторые из вас уже написали сообщение в МАКС по номеру 8-983-510-107. Екатерина написала, что подготовка уже практически завершена, осталось купить только ребенку штаны. Но это же самое главное. Брюки, штаны, все это необходимо. Конечно. А Василий написал, что как раз в эти выходные планируем закупаться к школе. А вот Алиса написала, что уже все собрали на одном маркетплейсе. Совсем скоро придет рюкзак. Ну вот, вот подготовка идет. Сразу видно, середина августа. Как все-таки грустно становится в эти моменты, когда понимаешь, что середина августа, уже скоро конец лета. Я в эти дни просто посещаю часто область. Знаете, едешь, придет прекрасные леса, поля, и вчера буквально заметил, что листья уже начали желтеть, и заехал в одну такую деревеньку классную, и там ветер поднялся, и просто полетели вот эти вот уже такие полужелтые листья. Как-то грустно в этот момент стало мне, задумался, что совсем скоро и осень, а там уже и Новый год, поэтому стоит строить планы как раз-таки на ближайшую перспективу. Давайте теперь перейдем к новости сегодняшней. Модель Ирина Шейк, опять что-то начудило, скажете его, нет, сдает квартиру в Нью-Йорке. Кому надо, ребятки, обращайтесь, все знаем. Жила она в этой квартире с господином Купером, и сейчас она сдает ее за, ну, примерно 2,5 миллиона рублей в месяц. Кому надо, пожалуйста, в Нью-Йорке квартиру можете снять у Ирины Шейк. Интересно, вообще квартира сама по себе такая дорогая? Или факт просто, что вот звездные жильцы были в этом доме, и что-то они такого звездного там после себя оставили? В общем, друзья, у нас квартирный, что ли, вопрос. Что хотелось мне спросить у вас, что нового недавно вы взяли вот так и приобрели в свою квартиру? Ведь мы сейчас без вообще вот этих прекрасных маркетплейсов никуда что-то вечно заказываем. Ну, я лично нет, но вот у меня жена, она просто, мне кажется, если я получу много денег и ей все отдам, она все свои корзины приобретет. И там большинство будет как раз-таки вещичек, штучек для дома. То картины какие-то, то какие-то, не знаю, свечи, вот эти вот ароматизаторы различные, подушечки новые, что-то там, шторы постоянно новые, обои. В общем, и я сегодня вас об этом же и спрашиваю, друзья. Что нового недавно вы уже успели приобрести в свою квартиру, либо заказали на каком-то маркетплейсе? Пишите в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, в МАКС. И, конечно, голосуйте. Есть уже целый опрос для вас, что вы приобрели. Ну, тут вариантов много. Декор, обои, мебель, растения, какая-то бытовая техника, либо что-то другое. Вот давайте про последние покупочки, про покупочки ваши поговорим.
2: А ты что? Не может быть.
0: Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17 часов и 38 минут в сибирской столице. Лето в нашем городе продолжается. Плюс 27 сейчас там за окном. Давайте посмотрим, что будет с погодой уже завтра, в субботу, 15 августа. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшие сутки в нашем городе без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 25, плюс 27. Летние жаркие прекрасные выходные впереди. Кстати, в нашем эфире впереди тоже будет классно, потому что игра «Автомания» прямо по курсу.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Как и обещал, друзья, сегодня у меня много подарков и игр для вас. И первое – «Автомания». По традиции в это самое время в эфире радио «Юнитон» вам нужно будет прямо сейчас зайти в наши соцсети и посмотреть на фотозадание. Там фрагмент автомобиля появится с секунды на секунду просто. И вам нужно по этому фрагменту определить, какой марки автомобиль сегодня загадан. Отправляйте свой ответ в Макс по номеру 8-983-510-107. Если окажетесь первым, получаете сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Между прочим, друзья, моторное масло «Кикс» из Южной Кореи. Для тех, кто ищет надежное решение для своего автомобиля. Моторное масло «Кикс» эффективно работает при усиленных нагрузках и даже в экстремальных условиях, продлевая жизнь двигателю. Моторное масло «Кикс» знает свое дело. Ну что ж, друзья, прямо сейчас милости просим, заходите в наши соцсети, группу ВКонтакте, телеграм-канал и Макс-канал. Фотоздание появляется. Жду ваши ответы. Через 2 минуты подводим итоги.
2: 8-983-510-107.

0: Ну что, друзья, давайте будем подводить итоги игры «Автомания» на радио «Юнитон» в рамках шоу «Атмосфера». Этим пятничным вечером вы заглядывали в наши соцсети и видели там фотозадание. Сегодня у нас красненький автомобиль изображен, но просто, я бы сказал, даже легенда, а не автомобиль. Хотя ваши варианты говорят о том, что не все распознали. Давайте по неправильным. «Ягуар», «Феррари», «Форд» — это все нет, друзья, но большинство все-таки из вас справились с заданием, и это, между прочим, радует. Правильный ответ сегодня на нашем задании, фотозадании, изображена машина под названием BMW. Да, именно так. И давайте посмотрим, кто справился с заданием быстрее всех. Итак, счастливчик, чей номер телефона заканчивается на 4837. Я вас поздравляю. Сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prado, официального дистрибьютора моторного масла Kicks, сегодня достается именно вам. Всем остальным, как всегда, во-первых, повезет любви, во-вторых, в других играх наверняка уж.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО Prado, официальный дистрибьютор моторного масла Kicks.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Время легендарной рубрики «В мире погоды» в эфире радио «Юнитон». Друзья, сегодня 14 августа, сейчас за окном плюс 27. Интересно, что стабильно все-таки лето в этом году в нашем городе, такое прекрасное, яркое, жаркое местами. И это круто. Кстати, такая температура воздуха сохранится на протяжении всех выходных, так что успейте воспользоваться прекрасным моментом и шансом не упустить лето 2026. А вот с понедельника, по предварительным данным, нас с вами посетят дожди. Да, практически каждый день в течение всей недели предварительно стоит значок дождика, но при этом температура в пределах 20-23 тепла, и это на самом деле здорово. Завтра, как я уже говорил, жара продолжится до 27 жары в Новосибирске.
0: В мире погоды.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Быстроном» снижает цены.
5: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года чай Тесс 100 пакетиков в ассортименте по 249,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Жить в своем ритме в «Марсель 2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
7: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-681.
2: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
3: «Додо».
4: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
11: «Додо».
12: Что изменилось после лечения?
13: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
14: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
1: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Привет! Как настроение?
17: Безумное!
16: Как аппетит?
17: Еще безумнее!
16: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
18: Мам! А мам? Мам!
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегатор».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: С новостями к этому часу в студии радио Юнитон Надежда Орлова. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Водителям запретят останавливаться у 8 мостов и путепроводов Новосибирска. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия, сообщили в мэрии. Знаки установят после 3 сентября. Оставленные машины будут эвакуировать. Автомобилистов просят быть внимательнее. Список объектов, где введут ограничения, размещен на официальном сайте города. Новые школы на улицах Татьяны Снежиной и Большой в Новосибирске строят с опережением графика. В региональном правительстве сообщили, что объекты планируют завершить к концу этого года. В Ленинском районе школа сможет принять больше 800 детей, в Октябрьском – 550. Улицы Доватора и Коминтерна собираются продлить. В Октябрьском районе Новосибирска документацию должны подготовить до конца следующего года, передает информагентство «Новосибирск». О продлении улицы Доватора до Плющихинского жилмассива говорят уже несколько лет. В перспективе дорогу хотят дотянуть до Выборной и сделать ее полноценным дублером улицы Кирова. Нават попал в карту рекордов России, составленную геосервисом 2GIS. В нем теперь есть специальный раздел, включающий 70 уникальных локаций в 30 городах. Новосибирский театр оперы и балета признан крупнейшим театральным сооружением страны. Его площадь превышает 40 тысяч квадратных метров. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. Слушайте шоу «Атмосфера» и до встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: свой приемник на 107 FM.
1: Атмосфера. Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Вы слушаете радио Юнитон. Это шоу «Атмосфера», как всегда, по пятницам здесь на 107 FM. 14 августа, все еще 2026 год. Здесь у руля сегодня в эфире Арсений Романов. Я одинок местами, но местами одинок, потому что вы с нами, вы общаетесь, вы присоединяетесь. Сегодня мы говорим про то, что нового недавно вы приобрели в свою квартиру. Ну, понятное дело, что кто-то какую-то легкую такую маленькую вещичку, безделушку, что ли. А кто-то, вот, например, Иван написал сообщение: «Я купил, наконец-то, диван в зал». Стало быть, я знаю теперь, Иван, чем вы занимаетесь вечерами. Пролеживаете, наверное, бока на этом чудесном диване. Ну, мы вас поздравляем с такой покупкой. Ура! Что же еще? Давайте смотреть ваше сообщение. Например, в телеграм-канале написала Наталья: «Моющий вертикальный пылесос. Купила, просто кайф». Слушайте, ну, это тоже некая мечта, причем многих, хотя именно сейчас, мне кажется, в наше время так много вариантов и дешевых, и не очень, когда можно приобрести и пользоваться. Так, давайте смотреть, что еще есть из ваших сообщений, которые прилетели также в Макс. Напомню, 8-983-510-107. Кстати, про пылесос еще и Аня написала. Беспроводной вертикальный пылесос купила недавно, и теперь довольно и я, и муж убираем. А до этого, то есть, вы наверняка только одна убирались дома, да? А вот и Василий хвалится тем, что купил в свой дом сварочный аппарат. И наверняка тоже этому рады. Кстати, мы же не только про квартиры, конечно, сегодня говорим, но и про те самые частные дома, про дачи в том числе, что вы из последнего приобрели и купили себе домой, так скажем. Олег написал: недавно подарили хороший перфоратор, но это все-таки подарили вам, а вот что вы сами купили, либо отложили там в корзине на каком-нибудь маркетплейсе. Евгения пишет: я наконец-то повесила люстры. А до этого просто вот эта вот одинокая лампочка Ильича, наверное, у вас висела, да? Но это круто на самом деле. Тоже вас с этим событием поздравляем. Вот, как много поводов сегодня, друзья, встретить пятницу еще и в нашей компании. Давайте смотреть, что еще из сообщений есть. Кстати, опять пылесос, вот пишут нам без подписи, правда, сообщение. Робот-пылесос купили с функцией влажной уборки и даже самоочистки. Ну, наверное, это просто даже, ребят, я не знаю, хит, что ли, продаж сейчас для больших и маленьких площадей, для тех же загородных домов. Пыль все-таки таскается с улицы, особенно если еще есть животные. Я думаю, что вообще просто незаменимая вещь. Какая-то легкая реклама, что ли, сейчас, да? Покупайте роботы-пылесосы. Ну, на самом деле, хороший помощник, конечно. Иван написал: мы купили барные стулья в прошлые выходные. Барные стулья, Иван, есть. А как же стоечка? Тоже имеется. Ну, кстати, тоже легкая, что ли, наверное, тоже моя мечта. Когда-то давным-давно хотелось, чтобы вот так вот на кухонке вместо вот этого вот стола была барная стоечка, два высоких вот этих барных стула, ну, еще и музыка, и приятная компания, почему бы и нет. Кстати, если вы можете себе это позволить, то тоже круто. Ну, еще почитаем ваше сообщение. Вот Надежда, ладно, давайте еще одно. Надежда написала: купили квадроцикл на дачу. Счастлива вся семья, а вот соседи не очень. Ну да, теперь столько шума, да еще и наверняка столько желающих покататься. А вы знаете, как можно задобрить своих соседей? Вы покатайте их, и все наладится, ваши взаимоотношения, и не будут они ни в коем случае ворчать. Друзья, продолжим ваши сообщения, еще читать их так много, а шоу-то продолжается, и подарки я вам обещал прямо по курсу. Игра, которая называется «Урок музыки». Приглашаю вас всех на урок. Звоните прямо сейчас. 209-0507. Наконец-то хочу слышать ваши голоса.
2: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Ну что, друзья, самое время вновь поиграть в шоу «Атмосфера», игра «Урок музыки». Приглашаем вас на такой легкий музыкальный вечерочек, что ли. И у нас здесь, конечно, есть очередная известная личность. И про эту личность и есть факт. Вам нужно распознать, правду сегодня мы говорим для вас или нет. Если распознали, а вообще-то я напомню, что нужно еще и дозвониться в прямой эфир, а это лишь только полдела. Распознали, правду говорю или ложь, получаете в подарок два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Там так классно можно провести время как в одиночку, так и в приятной компании. Поэтому выигрывайте здесь, в эфире радио «Юнитон», в игре «Урок музыки». Ну что, самое время, я так понимаю, прямо сейчас поднимать трубку телефона и знакомиться с тем, кто до нас дозвонился, кто прорвался в данную минуту. Здравствуйте. Алло. Вот так дозвонился, и тишина. Хорошо, давайте прямо сейчас в режиме реального времени будем принимать ваши звонки. Друзья, 209-0507, набирайте заветные цифры, и вы окажетесь уже в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Екатерина.
2: Екатерина, как дела?
3: Отлично, едем с семьей на дачу.
2: О, вот это круто, какие планы?
3: Жарить шашлыки, мыться в бане, купаться в бассейне.
2: Вас там много?
3: Трое.
2: Трое? Ой, всего лишь. А четвертым не желаете меня только-то взять с собой?
3: Приезжайте в гости.
2: Ну все, шашлычок будет, баня будет, еще и билеты, возможно, у вас тоже будут в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Желаю вам удачи. Готовы?
3: Готовы.
2: Итак, Екатерина, знаете ли вы такого исполнителя под именем Нилетто?
3: Да.
2: А какую-нибудь песню?
3: «Любимка».
2: Напойте.
3: Сына, помнишь «Любимку»?
2: Никто не помнит, да? Ладно. Давайте будем тогда говорить про факт, а вам нужно распознать, ложь или правду говорю. Итак, Нилетто, а это Данил Сергеевич Прытков, родился в Тюмени. Так это или нет? Давайте так просто на раз, два, три и...
3: Пусть так.
2: Что говорите?
3: Пусть будет так.
2: Пусть будет так. То есть вы думаете, что он у нас с Тюмени, товарищ? Вы советуетесь или все-таки сами принимаете решение?
3: Я могу с вами посоветоваться.
2: Так, давайте. Нет, давайте сначала, что говорит муж?
3: Муж говорит да.
2: Так, что говорит Екатерина?
3: Ну, давайте да.
2: Что говорит ребенок?
3: Да или нет? Да.
2: Что говорит Арсений Романов?
3: Видимо, нужно подумать.
2: Он говорит «да, конечно, именно так, это правда». Недолгое время проживал господин Нилетто в Перми, 7 лет жил и учился в Екатеринбурге, а уже в 2020 году переехал в Москву, но родился он таки в Тюмени. Поздравляем вас с победой, Екатерина!
3: Спасибо.
2: Все ваше семейство тоже, и два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум» отправляются прямо сейчас к вам, ну и, конечно, хороших дачных выходных.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи!

0: Нравится всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В «Радиотехнике»!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7.
4: Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
9: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
10: «Дотстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно! «Додо»!

0: Петсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-687-251.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500

0: Так, с 1 по 31 августа по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
1: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Музыкальное шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу этим прекрасным пятничным вечером. Лето продолжается, это здорово, и мы решили спросить у вас, что нового недавно вы приобрели в свою квартиру, либо что-то у вас прям-таки отложено, либо идет где-то там на каком-то маркетплейсе. И ваши ответы сегодня летят, ваши сообщения тоже принимаем как и в Макс, так и видим в Телеграм-канале, видим и в группе ВКонтакте. Вот, например, в группе ВКонтакте Галина написала: «Комод купил». Купили под новый террариум питомцев. Ждет питомец, очень ждет заселения в новый дом. Вот это да, вот это мощно. А что за питомец, Галина, расскажите поподробнее, кто у вас там и что его действительно ожидает. Голосование здесь же, кстати, проходит в группе ВКонтакте, можете посмотреть и зайти проголосовать. Большинство сейчас выбирает вариант, что мебель. Я тоже, кстати, не так давно тоже приобрел новую кровать домой. Так что теперь спится мягенько, в два раза приятнее и уютнее дома стало. Вот, похвастался чуть-чуть. Теперь давайте ваше хвастовство почитаем. Никита написал: «Два вида проволоки купил для сварочного аппарата». Вот это мощно! Ну, это так держать. Никита, жму руку. Иван написал: «А я купил себе квартиру». Вот, все. Что купил квартиру? Квартиру себе купил. Это круто, Иван. Поздравляем. Зовите на новоселье. Иван, много Иванов сегодня, написал еще сообщение, как раз-таки продолжение темы про барную стулья и стоечки. Стойка, говорит Иван, под барные стулья давно ждет барные стулья. Но все-таки они уже у вас, я так понимаю, да? Ждем фотографий с места событий, что называется, Иван. А еще сообщение Ольга написала: «Здравствуйте, купила себе новый фен. Наконец-то, то старый совсем уже плохо работал». Вот эти вот девчачьи штучки, это, конечно, круто. Вот, например, Олеся написала, что недавно купила себе зеркало со стульчиком. Ну, я так понимаю, что это вот такая, как в комнату ставишь, да, такое зеркало, там такое столик, куча всяких там, не знаю, девчачьих вот этих помады и прочая косметика, стульчик. Вот такого, да, формата, Олесь? Расскажите тоже, покажите. Напишите, нам всем очень интересно. Кстати, вы тоже можете делиться в наших соцсетях, группе ВКонтакте, Телеграм-канале и в Макс-канале. Ждем каждого из вас.
0: Атмосфера. Громкий смех и музыка, от которой мурашки.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18 часов и 36 минут, Сибирск, столица. Друзья, там за окном все так же жарко. Плюс 27 сегодня в Новосибирске. Ярко и солнечно. И это здорово. Завтра, между прочим, уже суббота, 15 августа. Давайте посмотрим, что будет с погодой. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 25, плюс 27. Ну что, друзья, совсем скоро вновь игра в эфире радио Юнитон. Называется она «Играй по правилам». Будем играть по правилам. Правила очень, между прочим, просты. Прямо сейчас берите в руки телефон и звоните 209-0507.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Ну что, друзья, играем по правилам. Здесь, в эфире радио «Юнитон», в рамках шоу «Атмосфера». Прямо сейчас очередная игра, и на кону сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Все очень просто в этой игре. Совсем скоро начинается у кого-то школа. Школа для многих вообще ассоциируется с обучением, каким-то личностным ростом, с традициями, с правилами, которые необходимо соблюдать. Вот это в этой игре-то уже будем соблюдать правила. У меня есть для вас на школьную тему задание. Есть вопрос, вам нужно распознать и ответить, выбрав правильный ответ из предложенных. Три варианта будет. Выбираете правильный, получаете главный приз сегодняшней игры. Давайте будем знакомиться с тем, кто дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Сергей.
1: Сергей, как ваши дела, Сергей?
2: Ну, относительно хорошо.
1: Так, относительно чего?
2: Относительно пробки на дорогах, а так все хорошо.
1: Где вы сейчас в пробке?
2: На Затулинке.
1: Сложная ситуация?
2: Нет, заехал в ленту, уже 20 минут выезжаю.
1: Ну ничего, зато полный, наверное, покупок. А вот чего не хватило, можно купить в Быстрономе, ведь так?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вот, нужно выигрывать здесь сертификат. Я желаю вам, конечно же, удачи. И теперь, кстати, про школу спрошу. Давно школу-то закончили?
2: Давно, у меня уже даже не закончил школу.
1: А вы в школе соблюдали какие-то правила вообще? Или вы такой безбашенный?
2: Как вам сказать?
1: Давайте так, по 5-бальной шкале. Вот поведение у вас на троечку было или на пятерочку?
2: На 3,5.
1: Все ясно. Ну, а теперь, внимание, внимание, звучит для вас задание. У школьников этой страны, которая сегодня загадана у нас, меньше всех дней отдыха в течение учебного года. Вот просто у них нет ни весенних, ни осенних каникул. Они отдыхают всего лишь 2 недели в феврале и летом, как положено, 3 месяца. Что за страна? И в какой стране действительно существуют такие правила? 3 варианта ответов для вас, Сергей, прямо сейчас. Итак, возможно, это Тунис, возможно, Турция или Таиланд. Какой вариант вам нравится больше?
2: Ну, скорее всего, наверное,
1: Таиланд. А вы где-нибудь были в какой-нибудь из этих стран?
2: Нет, не довелось.
1: Так, а мечтаете, что в Таиланде побывать?
2: Ну, а почему бы нет?
1: И выбираете, соответственно, Таиланд?
2: Да.
1: Так, вот так вот серьезно, по правилам Сергей выбирает Таиланд. Давайте проверим. Эх, увы, ах, к сожалению, нет. Но, друзья, Сергею уже как минимум повезет в любви, а кому-то из вас повезет в нашей игре. Прямо сейчас звоните 209-0507. Давайте поднимем трубку телефона и познакомимся. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый. У меня вечер уже. У вас день еще? Ой, сделайте, пожалуйста, приемничек потише, а то слышу и себя. Хочу слышать только ваш ответ прямо сейчас.
3: Тунис.
1: Тунис? Выбираете Тунис, давайте проверять. Эх, нет, не он. Какое сегодня сложное оказалось задание, да? То есть у школьников какой-то страны меньше всех отдыха в течение учебного года. Что это за страна, ребята? Давайте узнаем. Возможно, сейчас победитель прорвался к нам в эфир. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Стас меня зовут.
1: Стас, ну что?
3: Турция.
1: Турция. Правильно. Абсолютно верно. Долго думали, ну и правильно ответили. Это здорово. Сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» уже ваш. Поздравляю.
3: Спасибо большое.
1: Давайте ваши приветы.
3: Приветы передаю всем. Жене Оле, сыну Денису.
1: Все?
3: Хороших выходных.
1: И вам тоже хороших выходных. Еще раз поздравляем с победой в этой игре.
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
4: «Быстроном» снижает цены.
5: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года рис «Агромастер» круглозерный для плова 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова 158. Новый.

0: всем.
1: Только этим летом. Скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».
4: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
5: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
1: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
8: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
9: «Додо».
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
13: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
14: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
15: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
16: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
18: Чтобы улететь в космос, не обязательно нужна ракета. Достаточно вечернего шоу.
19: Атмосфера. Шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу, друзья, в эту пятницу. Правда, такой лайт сегодня режим, что ли. Я один, без Даши, но Даша с нами. Даша пишет сообщение. Напомню, что сегодня мы с вами говорим про то, что вы недавно купили себе домой, либо что-то заказали уже, у вас идет в пути, возможно, это. Даша пишет, что мама снова подарила слоника. Просто декор. Декор пополняется в доме Даши. Это классно. Скоро все будет в слониках. Главное, Даша сама слоником не станет. Что ж, друзья, давайте прямо сейчас еще сообщение поздравительное хотел озвучить. Вот прислала нам Евгения. Здравствуйте, Арсений. Поздравьте, пожалуйста, нас с мужем с годовщиной свадьбы. Уже 10 лет мы вместе. Милый, я тебя люблю. Ну что ж, ребятки, мы вас поздравляем с этим событием. Еще много-много раз по 10. Любви вам, страстные, прекрасные. И такой вот, знаете, чуть-чуть неугомонный желаем. И еще одно поздравление. поздравительное сообщение есть от Сергея. Поздравьте, пожалуйста, мою мамочку Василису Андреевну с днем рождения. Мама, мы тебя любим. Будь здорова. Вот здесь тоже присоединяйтесь. Крепкого здоровья желаем имениннице. Ну и, конечно, всем и каждому, кто сегодня празднует свой Новый год жизни. Поздравляем вас, ребятки.
18: Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: нашего города. Только хиты.
1: 7 вечера в сибирской столице.
0: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
0: Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Соглашение о стабилизации цен на автомобильное топливо подписано сегодня в Новосибирской области. Как сообщили в региональном правительстве, о добровольном ограничении торговых надбавок договорились Минпромторг-НСО и независимые нефтетрейдеры. Установлено, что максимальная наценка от оптовой цены «Газпромнефти» не может превышать 15%. Первыми участниками соглашения стали АЗС «Энергия» и Опти. Договоренность будет действовать до 15 ноября с возможностью продления. Все работы в парке «Чемской берег» завершат до конца октября. При этом некоторые его локации станут доступны жителям уже в сентябре. Напомню, парк стал победителем зеленого голосования. По словам мэра Максима Кудрявцева, вместе с парком благоустроили и прилегающую территорию, отремонтировали улицу Савы Кожевникова. Градоначальник пообещал, что вскоре на ней установят новые остановочные павильоны и обновят линии наружного освещения. Нейросеть для систем цифровой криминалистики создали в НГТУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, она позволяет определять, является ли цифровое изображение реальной фотографией или было создано искусственным интеллектом. В основе технологии анализ отпечатков, которые оставляют алгоритмы генерации. Разработку можно использовать для проверки достоверности визуальной информации и защиты от мошенничества. Одиссей родился этим летом в Новосибирске. В региональном управлении по делам ЗАГС рассказали, какими необычными именами называли новосибирцы своих детей в июне-июле. Прецедент передает, что помимо Одиссея в числе редких мужских оказались Варлам, Линар и Назар. А среди женских – Айхуо, Алатея, Богдана, Златослава и Луна. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. Хорошего вечера.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Ну еще раз всем привет, друзья, вы слушаете радио Юнитон, шоу «Атмосфера» в эту пятницу вместе с вами. По традиции, куда ж без нас, правда, в августе месяце просто лайт-версия шоу «Атмосфера». Сегодня я в единственном составе, но зато в вашей приятной компании. Сегодня, напомню, у нас новость дня в рамках шоу «Атмосфера». Модель Ирина Шейк сдает квартиру, нет, не в Новосибирске, нет, не в Москве, а в Нью-Йорке, в которой она жила с господином Купером за примерно 2,5 миллиона рублей в месяц. Ну что ж, друзья, кому квартирку, обращайтесь к Ирине Шейк. Ну а у нас тоже квартирный такой вопрос. Правда, что ж там про покупки квартир? Лучше про покупки в те самые квартиры и дома. Вот именно об этом сегодня мы говорим в шоу «Атмосфера». Что нового недавно приобрели в свою квартиру? Что обновили? Ваше сообщение принимаем в МАКС. 8-983-510-107. Кроме того, смс-ки, возможно, кто до сих пор пишет, тоже можете отправить. Работает наш прием смс-очек на сегодня. Смотрю, в телефон проверяют даже. Ну что, давайте смотреть сообщения, которые в МАКС прилетели к данной минуте. Ирина написала, увлажнитель воздуха недавно купила, помогает. Ну да, говорят, что вообще увлажнитель воздуха поддерживает здоровый микроклимат в помещении. Неважно, на работе там кто-то берет с собой увлажнитель воздуха, кто-то дома устанавливает. Кстати, особенно популярно, я так понимаю, в сезон батареи же вот эти вот увлажнители воздуха. Хотя сейчас у нас солнечные батареи, дома иногда такая жара, если кондера нет, то тяжелый случай. Ручной отпариватель недавно купила Ольга. Вот такое сообщение прилетело. Захотелось быстро разгладить одежду, посоветовали ручной отпариватель. Хорошая штучка, кстати, такой вот экспресс просто, да, чтобы погладить вещи и отправиться куда-то даже погулять элементарно. Елена пишет, недавно купила мультиварку, не знаю зачем. Я, кстати, тоже хотел спросить, Елен, все-таки мультиварка уже, мне кажется, не так в моде. Сейчас другие есть, аэрогриль, например, я вот только о нем мечтаю пока, хотя у многих моих знакомых уже он есть, и вообще-то хорошие отзывы, надо приобрести. О здоровье беспокоится Сергей, недавно, говорит, приобрел ортопедические подушки. Тоже хорошее дело. Кстати, про белье тоже было сообщение вот от Анны. Постельное белье недавно купила, а то что-то старое уже совсем вышло из себя. Так я назову. Тут такое слово есть. В эфире его говорить нельзя. Я недавно купил домой набор органайзеров. Жена попросила для шкафа. Ну, то есть туда, где можно... Типа такие маленькие ящички, где можно сложить вещи, так понимаю. Классно, классно. Не знаю зачем, но купил, пишет нам Олег, светильники с датчиком движения. Ну, такое больше, наверное, даже где-то в подъездах чаще встретишь, да, возле магазинов. Либо если вы живете в частном доме, то да. Вот, вместо собаки, да, хотя собака раз-таки отпугивает нежелательных гостей, а тут хоп, такой светильник загорелся, и тоже как бы неприятно, я вот по себе знаю, идешь вроде по улице, хоп, что-то загорелось, как-то уже думаешь, что такое, что происходит. Так, давайте еще смотреть ваше сообщение. Написала нам Елена, добрый вечер, Арсений, поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения, сижу, жду гостей. Приятно, что вы ждете гостей в наш канал. Компании вас поздравляем с Новым годом жизни. Кого-то еще будем обязательно поздравлять в этом часе, ну и совсем скоро в рамках нашей игры, которая называется «Интересное кино». Пожалуйста, приготовьтесь, друзья, Макс вам пригодится. Будем принимать ваши сообщения, будем выигрывать классные подарки. Ну а пока всем еще раз доброго вечера. Меня зовут Арсений Романов. Здрасте, это я.
1: Арсений Романов

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Еще одна игра в эфире радио Юнитон. В рамках шоу «Атмосфера. Интересное кино». Это самая игра, в которой мы вспоминаем классные фильмы. Вам нужно лишь только прослушать фрагмент, который мы будем для вас ставить прямо сейчас в эфире радио Юнитон, и по фрагменту определить, а с какого фильма тот самый саундтрек, откуда вот этот самый фрагмент представлен для вас. И если определили, отправляйте в МАК свой ответ 8-983-510-107. Первый правильно ответивший получает недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Вот этого не хватает, уж точно вам пригодится. Поэтому, друзья, желаю всем удачи в нашей игре. И так звучит отрывок.
3: Я вот что поняла. Сколько бы нам ни твердили, что главное — внутренний мир, женщины прекрасно знают, для мужчин нет ничего важнее внешности.
4: Все нормально? Вы сильно ударились головой.
5: Стоп! Это я? Это я? Бог ты мой! Вы видите это?
4: Да.
5: Я красотка!
2: Ну что, друзья, история о девушке, которая ударилась головой в спортзале и теперь мнит себя красавицей. Давайте узнаем, что это за фильм. Ваши ответы жду. Через 2 минуты подведем итоги.
0: 8-983-510-107.

0: Ну давайте, друзья, будем подводить итоги игры «Интересное кино» на радио «Юнитон» в рамках шоу «Атмосфера». Сегодня очередной фильм мы загадали. Подсказку я сделал, что это история о девушке, которая ударилась головой в спортзале и теперь мнит себя красавицей. Ваши варианты прилетели в макс. Давайте по неправильным пробежимся. Чего хотят женщины? Нет. «Я красотка». Есть такое сообщение от Светланы. Светлана, ну я не сомневался, но нет. Неправильный ответ. «Служебный роман» тоже нет. «Ирония судьбы» тоже нет. Но вот правильный ответ — «Красотка на всю голову». Тот самый фильм, который предназначен для зрителей старше 18 лет, если вдруг захотите посмотреть или пересмотреть. Давайте посмотрим, кто справился с заданием быстрее всех. Много прилетело правильных ответов, но первым оказался счастливчик, чей номер телефона заканчивается на 6779. Недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов от Пирс ТВ для вас. Поздравляем!
1: Интересное кино получается.
2: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «И я тебя не прощаю».
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается. И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
8: ООО «Вест ВМ». Сайт pirs.tv. УГРН 102 549 24 789.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони.

0: сайте naš.dom.rf.
1: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Ависмед заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Ависмед. Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: Додо.
5: Квартира в жилом ком.
6: Такой джакузи.
7: Дочка просто мост.
8: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
2: Баба Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: шоу «Атмосфера» уже в эфире.
1: Да, мы вместе, мы рядом. Это шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон». И давайте, что-то захотелось заглянуть в календарь событий. Что вообще происходит? Что, какие праздники имеются, официально, неофициально? Ну, конечно, медовый спас. Сейчас каждый наверняка захотел меда и все, что с этим связано, с праздником. Также сегодня Международный день правил дорожного движения. ПДД надо соблюдать. Совсем скоро, кстати, поговорим о пробках. Поэтому, если вы в движении, если где-то есть сложности, напишите в Макс, расскажите. Будете просто корреспондентом с места событий. 8-983-510-107. Есть неофициальный праздник — день выгула черепахи. Если у вас такова имеется, пожалуйста, время выгулить ее именно сегодня. Также Всемирный день ящерицы отмечается. Кто-то любит, кто-то скажет: фу, какая гадость. Так, что еще есть из интересного? Сегодня день фруктового мороженого. Вот, думаю, чем себя порадовать этим вечером. В пятницу то точно мороженым.
0: Атмосфера. Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19:36, Сибирь, столица, все еще светит солнце, хотя многие скажут, что уже и темнеть стало раньше в Новосибирске, но тем не менее лето-то все еще продолжается, и в эту минуту светло и солнечно. Что будет с погодой завтра в субботу, расскажу прямо сейчас. Итак, по данным Западносибирского метеоагентства, ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: Ремонт для Kia.

0: Ошибки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 19 часов и 42 минуты Сибирск, столица. Друзья, давайте посмотрим в данную минуту, какая обстановка в Новосибирске. Пятничная ли, когда лето обычно вступало в свои права, да, в июне месяце. Там такие пробки у нас всегда в сторону выездов из города. Что творится 14 августа? Давайте узнаем. И по данным Яндекс.Карты движение оценивается в 5 баллов. Движение плотное, местами есть пробки. Давайте на основные затруднения посмотрим. Например, на левом берегу, кто сейчас движется от Димитровского моста по станционной. Перед второй станционной поджидает вас ДТП, поэтому пробочка здесь растянулась сейчас. Что касается традиционных пробок, то на Порт-Артурской и Невельского в обе стороны здесь сейчас все бордовым цветом, придется постоять. Давайте посмотрим, что касаемо также левого берега. Здесь же, например, Тёщин язык сейчас то движется по улице Троллейной, на подъезде к Тёщиному языку придется немножко задержаться, постоять. Сам Тёщин язык свободен в данную минуту во все стороны. По Петухово немножко придется постоять перед Хиловским кольцом. Далее, кстати, выезд из города, здесь более-менее свободное движение. По Немировича Данченко, кто движется в данную минуту, немножко придется постоять перед поворотом на Троллейную. В целом все более-менее комфортно. Что касаемо мостов, Димитровский мост свободен в обе стороны в данную минуту. Новый мост свободен в обе стороны. Октябрьский свободен, Бугринский свободен. В районе Меги, друзья, придется немножко задержаться, постоять до перекрестка с Советским шоссе. Кстати, на Советском шоссе тоже чуть-чуть придется постоять на улице, на перекрестке с улицей Петухова. Давайте правый берег посмотрим, что здесь. На площади Бадагова придется задержаться в сторону речного вокзала. Плотное движение здесь в данную минуту. По Ипподромской перед улицей Военной придется задержаться. Что касаемо выездов из города, давайте, например, Мачищинское шоссе посмотрим. А здесь, да, все бордовым цветом. Жуковского на перекрестке все придется постоять. Здесь неприятности традиционные. Ну и Богдана Хмельницкого, друзья, кто движется сейчас, можно сказать, даже в обе стороны. Здесь пробка и до танковой, и от танковой. Соответственно, улица от Ипподромской, да, соответственно, здесь, друзья, все сложно в районе Учительской, бордовым просто цветом все неприятненько здесь. На улице Народной тоже кто-то пытается объехать и стоит, также Писемского неприятно, окружная Георгия Каланды до объединения, все, друзья, даже пробка дальше, по Фадеева продолжится, все просто бордовым цветом здесь, примерно до улицы Декоративной, до перекрестка. Далее все более-менее уже начинает быть свободным. Давайте посмотрим еще, что у нас имеется на выездах. Например, Гусинобродское шоссе. Здесь есть сложности. До автовокзала примерно придется задержаться. Далее все свободно. Давайте посмотрим улицу Большевистскую. Здесь небольшие сложности в сторону речного вокзала имеются после инструментального завода. Ну, такое плотное движение. На Матвеевке. Давайте уже на Берское шоссе поедем. На Матвеевке традиционные уже, наверное, пробки вечерние, ежедневные до перекрестка, как раз-таки до переезда. Да, я так понимаю, здесь, как всегда, сложно. Давайте посмотрим сам Академгородок. Кстати, сейчас очень сложно, кто движется в эту сторону, наверное, в сторону Алтая, что ли. Назовем это так. В сторону Барнаула, как вывески показывают. От Сеятеля сейчас пробка по Берскому шоссе. Пробка растянулась. Ой-ой-ой-ой, даже примерно до Береговой, я так понимаю, да, даже после Вшивой Горки пробка немножко продолжится, и вот это все расстояние очень длинное сейчас, друзья, пробка. Неприятненько, тут пытается объехать по улице Пирогова через Академ, но здесь тоже уже скопление машин, зато кольцо Шлюз сегодня свободно, и дамба ГЭС свободна в обе стороны, а это приятно. Соблюдайте правила дорожного движения, ребята, и удачи в пути!
0: Рулевые на радио Юнитон!

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Самое время, друзья, отправиться в метеопутешествие, например, в какой-нибудь другой город, например, в Самару. Давайте посмотрим, что в Самаре-городке сегодня с погодой. Прямо сейчас там дождь и 16 градусов всего лишь тепла. Смотрю на погоду на выходные, дождливые выходные у них там, до плюс 18 максимальная температура. Зато уже с понедельника, ребятка, у них как раз-таки потепление, хотя дожди продолжатся, до плюс 27. В Новосибирске сейчас 27. Дождей на выходные не обещают, правда, со следующей недели вроде как есть уже отметки того, что будет пасмурно, но, возможно, дождь будет проходить на стороной. Лето в Новосибирске продолжается.
0: В мире погоды.

0: нравится всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Что изменилось после лечения?
3: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
4: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: А сейчас главный сюрприз. Целый ящик.
6: День строителя в боулингах «Аполло» и «Квантум». Шикарная программа, приятные сюрпризы и подарки. А с чем ящик, узнаете 14 августа. Начало в 18 часов. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Без возрастных ограничений.

0: Смирнова Ева. Номер 219-547-600-187-251.
1: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
6: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
8: Когда кругом красота, я сама становлюсь
9: красивее,
8: счастливее.
10: Для ваших счастливых моментов только с 7 по 17 августа скидка 20% на весь ассортимент товаров. Плитка, обои, сантехника в магазине «Керама Марацци» на Военной 9/2. Подробности у продавцов.
11: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
12: Долгожданная или неожиданная беременность – главное под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом «Авиценна». Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
17: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
19: Атмосфера. Просто космос какой-то.
20: 19 часов и 55 минут сибирской столицы. Как все-таки быстро летит время, друзья. Как классно, что мы все эти 3 часа провели вместе здесь, в шоу «Атмосфера». Правда, сегодня не в полном составе, но мы обязательно исправимся. На следующей неделе, я думаю, все будет уж точно. Но пока давайте завершать сегодняшнее шоу. А мы сегодня говорили с вами, что нового недавно вы приобрели свою квартиру, свой дом. Еще сообщение давайте, которое оставшееся я озвучу. Здравствуйте, недавно купили увлажнитель воздуха. Здорово, что... то теперь дома есть чем дышать. Вот такое сообщение. Классно. Умную лампочку купили. А что за умная лампочка? Расскажите, пожалуйста. Можно в нашей соцсети написать, там и продолжить эту тему. Кстати, про лампочки, наверное, еще подходят ночники. Вот как раз-таки Владимир написал, купил сыну новый ночник, он рад. Это круто, ночник. Особенно сейчас есть огромное количество вариаций этих ночников, как и для детей, так и для взрослых. Посмотрите. Так, давайте смотреть, что еще. Здравствуйте, недавно приобрели новый пылесос. Он и моет, и пыль собирает. Какой классный. Какой классный у вас пылесос. Поделитесь, может, тоже приобретем. Здравствуйте, купила набор кастрюль. Вот, Лен, я сегодня ждал вот этого вашего сообщения. Где же, вот думаю, те самые кухонные-то принадлежности? Вот, набор кастрюль новых. Ну что ж, друзья, главное, чтобы все ваши покупки были в радость, в обновление. А значит, что будет чуть-чуть, но новая жизнь в ваших домах. Заказывайте, покупайте, приобретайте. И пусть что-нибудь приятное, новенькое все-таки случится также в вашей жизни и в эти выходные. Пусть они будут чудесными, яркими, теплыми, местами жаркими, но главное, незабываемыми. И отдохните уж, пожалуйста, по полной программе. На этом все. Шоу «Атмосфера» на сегодня и на эту неделю закрывает свои двери. Всегда ваш Арсений Романов. Пока-пока.
0: Арсений Романов.

Радио нашего города. Радио Юнитон. Юнитон.

тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер.
4: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
5: Додо. Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.

0: игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: Додо.
6: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
4: Запрещено для детей.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Как здорово жить на юге Новосибирска! Ведь на юге все растет круглый год. В жилом комплексе «Фламинго» множество школ и секций. Всего, чтобы ваши дети смело росли, ставили рекорды и тянулись к лучшему. Жилой комплекс «Фламинго». Квартиры в сданном доме от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Заструщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
3: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
4: Можно и до свадьбы. Букетсип.
5: Стерео-жизнь.
6: Стерео-стиль.
5: Стерео-звезды и стерео-хиты.
6: Сейчас.
5: Команда «Стерео» на радио.

0: внимание.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40

0: Комната. Проектные декорации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Команда «Стерео». На радио «Юнитон».
1: Ничего я...

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: Come on the stereo.
1: Здрасте. Товарищи, сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется.
2: Танцуют всех!

0: Стереомир. Стереокумиры и стереомузыка. Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Мы вот с Ольгой Добкиной, нашей активисткой, специально зашли в столовую. И вот познакомились с такими отличными ребятами.
2: Мы тоже очень...

0: Здесь ты.
1: Ну как?
2: Что, нет совсем, Арине? Жаль.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама. Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
5: Запрещено для детей.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге! Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар! 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Стереожизнь.
10: Стереостиль.
9: Стереозвезды и стереохиты.
10: Сейчас.
9: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.

0: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Да.

Новосибирске 23.00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 25, плюс 27.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: вашем городе 5:00.
1: FM 107.

Новосибирске 6 утра. FM 107.